0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Хелка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл «Суперсекрет Гэст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Новое радио.

0: Новое радио. Новое.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: сильней иду ко дну.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: хулиган, если это сон, меня не буди. Новое радио.
1: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
5: на новом радио.
6: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет.

0: кровать и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе. Прогулки в парке у дома. Уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50, телефон 43-81-50.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое.

большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом», все нужное в нем.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

0: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Фрэш-ток.
0: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00
0: на новом радио.

пару, прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу,

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Архитектор.
4: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страны. Страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Новое. Это мы.
14: Привет всем, это Сергей Лазарев.
15: С вами Тима Белорусских.
16: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
17: Это Звонкий.
18: С тобой Даня Нилетто.
19: Новое.
20: Всем привет, это Мэри Гу.
21: С вами Джонни.
22: Меня зовут Ёлка.
23: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
24: С вами Полина Гагарина.
25: Всем привет от группы Пицца.
26: Слушай.
27: Новое радио. Присоединяйся погромче.
28: Newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Город не ждет. И тормоза тоже.
10: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
12: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
13: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208,

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Здоровенько. Это пока что Калинин. Тяжело, как обычно, но не так, чтобы. Вот, и тем не менее, я решил сегодня попросить нейросеть написать мне какой-нибудь... Ну, обычно тухлая телега в начале, когда я прихожу, вот, там пока еще ничего не понятно, что там какой день недели. Я попросил сеточку написать какой-нибудь веселый, но саркастичный выход в эфир. Ну, все там я описал, что там я на радио работаю, все такое. Ну, короче, она за меня сегодня. Смотрите, что получилось. Доброе утро, Химки. Почему Химки? Ну ладно. На часах 7. Я вовремя свеж, как утренняя парковка в центре. Ну, смешно, креативно довольно-таки. Так, это что-то какая-то вообще бред. Сегодня в эфире. А, не, вот. Люблю ли я приходить вовремя? Конечно, нет. Я просто профессионал в страдании. Соответствует действительности. Сегодня в эфире новости, которые звучат бодрее, чем я. Пара песен, которые поднимут вам настроение. И несколько колких замечаний в адрес человека, который считает, что время – это понятие относительное и личное. Оп! Подколола Рантраумба. Молодец. Маленькое упражнение для бодрости. Улыбнитесь своему будильнику, а потом бросьте в него подушку, потому что он тоже заслужил стресс. Ну, вообще она хохмит. Оставайтесь с нами, я держу в эфир в тонусе, а мой соведущий будильник своего телефона, ну, типа, держит. И помните, опоздание — это не трагедия, а просто стиль жизни. Чуть-чуть оправдала соведущего в конце. Ну, вот как-то так получилось. Все-таки я все это читаю, думаю, не, пока что они нас не заменят, нас, обычных людей. Так, чуток помогут. Так, 17 июня, среда, Сергей. Ой, а тут прям Сережка Лазарев стоит, маячит. С него и начнем. Давайте там рассаживайтесь потихонечку. Поехали.
3: Вспоминай.
2: Это новое радио 1+1.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну вот же, умели же песни раньше делать.
2: Да, это же ремикс практически на песню, которую написал Артем. Артем.
1: Какой?
2: Ну, это вот мелодия, которая была у всех на Nokia под названием «Казантип».
1: Да?
2: Ну да, ну вот это. Помнишь, ты ее еще
1: которая, да,
2: критиковал?
1: 9 минут, когда которая, 9... где дроп 8,5.
2: Там сначала 2,5 минуты.
1: Да-да-да-да-да.
2: Через 3 минуты появляется. И так 8 минут еще.
1: Вообще топовый.
2: И все, вау, супер, скинь мне по Икпорту.
1: Ага.
2: Ну вот так и жили. А пацаны взяли и спустя 70 лет сделали нее ремикс.
1: А кто это, Филатов и Кэрос?
2: Нет, это Полокин Фолт. Да, это Филатов и Кэрос. Но они такие, говорят, мы презентуем свою новую песню «Среди счастливых людей». Получается, вы слушаете ее на новом радио. И мы сейчас среди счастливых людей. Вот так вот они там ее представили. Ну вот, типа...
0: Да, новым.
3: Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио.
2: Среди счастливых людей он находится, ложится в 5 утра и встает в 2.
1: Конечно.
2: Он счастливый.
1: Где бы ему несчастливым
2: быть? Зато, да, думает, что мы тут счастливы.
1: И деньги вот так вот гребет, потом не знает даже на что потратить.
2: Да, он меня один раз подвозил на своей тачке, я такой не заработаю никогда в жизни.
1: Скупаю там всякие, блин, машины недвижимости, конечно, и счастливый человек.
2: Счастливые люди. И плевать на то, что он работал 25 лет до этого, чтобы это все заработать, но все равно бесит.
1: Но это какая разница?
2: Честно, своим трудом и налоги платил.
1: Но это вот он так, а остальным оно попалось, вот оно вот так слегка.
2: Конечно, это уже детально, нас это не интересует.
1: Да. Просто ладно, работал.
2: Не надо раздражать, давай тихонечко там. Счастливых людей тоже.
1: Конечно. Я бы, если бы у меня такая тачка была, я бы никого не предлагал подвозить, чтобы не бесить людей.
2: Да.
1: Ну, вот и все. Я вообще не люблю вот это. Вот знаешь, вот эти понты, это не для меня. Мне не нравится.
2: Да?
1: Ну, вот это я ж когда чем-то хвастался вообще никогда, по сути.
2: Ну, да.
1: Только поступками, если...
2: Сегодня нет. Сегодня
1: только
2: нет.
1: Поступками я хвастаюсь. А вот какими-то материальными благами, какими-то физическими, вот нет. Нет. Физической вот силой можно похвастаться. А вот хвастаться там какими-то вот этими цацками, нет. Какими-то зубами, нет.
2: Какими-то шмотками.
1: Да, нет, нет.
2: Каким-то компьютером.
1: Ну да, ну, кстати говоря, я вообще никогда это как его... Реально никакими же... Ничем... Ну вот компьютером, ладно, это прикольно, потому что я его сам собрал, а никакими шмотками я вроде ничем никогда даже и ничего не говорил. Кто-то меня спросит, я отвечу. А так в целом нет такого, что я такой: ребята, я купил новые Nike, обзор.
2: Давай
1: показываю.
2: Я спрошу, а что у тебя шмотки, вот у тебя что? Что
1: вещи как вещи. Вещи, да? Это пыль, это же просто вещи.
2: Ну ладно.
1: Но
2: немножко с философией, да, решил,
1: да,
2: начать эфир.
1: Вещи. Это, но если вы мою белую футболку замараете, вам, конечно.
2: Все, нормально все будет. Разойдемся,
1: да,
2: потихонечку.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Здорово, ребята, привет, ребята, привет.
2: Ну вот я сижу, думаю, о чем поговорить, вот что такое, вот что это меня взволновало там по-настоящему. Ну, во-первых, ничего.
1: Во-первых, абсолютно ничего.
2: Во-вторых, платежка за электроэнергию. Но с тобой обсуждать это как будто бы не имеет смысла.
1: Ну, я, честно говоря, вчера платил вот по счетчикам тоже что-то больше получилось,
2: чем обычно. Я хотел бы, да, вот, и раз тебе все-таки чуть интересно, и у наших ребят по ту сторону спросить. Вот смотрите, мне каждый месяц стало приходить, ну, как будто бы раньше было меньше. В районе косаря 900, ну, почему 2000 только электроэнергии. Это норм или... Или это дорого, или это мало наоборот? Вы не могли бы мне подсказать? Я просто недавно в мире платежек.
1: С логической точки зрения это мало. Но, с логической чисто.
2: Ну, типа за чудо того, что я могу нажать кнопку, и у меня свет будет в квартире.
1: Ну да, и за то, что у тебя там постоянно что-то горит, все у тебя умные дома подключены, считай, это подписка просто вот на это. Угу. С логической точки зрения... Извините, потому что я вот за интернет плачу там 1100, да, или там, я не знаю, поездка на такси стоит 2000 рублей, а тут ты 2000 платишь за то, что у тебя вот все работает.
2: С другой стороны, ты прав, и целый месяц.
1: Да, все, целый ладно, месяц. Ладно. С логической точки зрения это дешево, а вот с нелогической, что я вот вчера заплатил за свет и за воду 5200.
2: Ага.
1: За свет и за воду только, по счетчикам, 5200. За евро-двушку, ну, считайте, за полторашку.
2: Ну, это не понравилось. Ну, давай-то тоже, как и ты, рассуждать.
1: Ну, я так и рассуждаю,
2: пятера
1: что...
2: на ВБ улетает у тебя просто
1: я
2: за,
1: так и
2: за
1: говорю,
2: один
1: пятера
2: день.
1: Пятера — это две поездки там на такси. А тут, считай, и это подписка вот на воду, а я могу вот ванную набрать, купаться, а могу не купаться, могу стирать, могу не стирать. Мало того, если я не буду стирать это и купаться, еще будет дешевле.
2: Ну ладно, все хорошо, ты меня успокоил, убедил.
1: Да, так что смотри, вот ты сейчас двушку поедешь в одну сторону на такси до дома, а так ты светом целый месяц пользуешься. И не только ты свет включаешь, выключаешь.
2: Да, я просто грешу на сушильную машину, я люблю постирать, ну, частенько, и потом посушить это все. А она полтора часа маслает, там,
1: но делает. Да.
2: Не стиралка, а сушилка, ну, да вот и стиралка тоже.
1: Из-за возможности и это делать.
2: Чаек попить,
1: да,
2: там все дело.
1: А потом тебе хочется вафельницу подключил, вафли сделал.
2: Да, этот хлебопечь,
1: да,
2: врубил, тостер, вот, все одновременно.
1: И все это по цене одной поездки в такси просто.
2: Все, ладно, все.
1: Так что как
2: спасибо,
1: будто бы...
2: что так дешево.
1: Да, это реально дешево.
2: Обсудили.
1: Получилось как реклама какая-то. Но нет, я правда себя в какой-то момент убедил в этом. Ну, я реально так считаю. Я себя в этом убедил, что 2000, что я плачу за свет, да, это вообще как будто копейки.
2: Такой, как будто заказ от ЖКХ рекламный. Нет, мы просто так поговорили.
1: В том-то и дело, реально. Не было никакого заказа, и никто денег не дал за это.
2: Получается, это копейки.
1: Да.
2: Итак, большой палец в камеру.
1: Да.
2: Пользуйтесь. Ладно.
1: Ага.
0: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио. Реклама.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детский аэрозоль от комаров и клещей «Пикник Бэйби» 125 мл за 119 рублей. Или спрей от комаров «Москитол» универсальная защита 150 мл всего за 139 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Радио.

0: продолжая серьезную взрослую тему жилищно-коммунальных услуг, да. Вот же как раз-таки вчера или там накануне Геннадий Зюганов заявил там в Думе, сказал, да что такое? Это доколе? Он, вот цитата, недавно, говорит, мне пришла квитанция на оплату ЖК почти на 30 тысяч рублей. Даже мне тяжело, представляешь? Ага. Зюганов сказал, это абсолютно ненормально. Вот так вот, ну если уж таким людям тяжело.
1: Ну 30 тысяч, это, наверное, по всем этим.
0: Мне пришло, у меня всего-то там, господи, 500 метров.
1: Да-да-да.
0: Даже мне. Ну, одно дело большая квартира, другое дело среднестатистическая.
1: Ну, тут все пишут, что, типа, сильно ты много у тебя выходит. Вот у кого-то там 1000 рублей, у кого-то 600 рублей. Но вы имейте в виду, знаем мы, во-первых, как вы свет пользуете, что это... А я что-то не вижу, чтоб на кухне кто-то был. Почему там свет горит тогда? Вот это вот.
0: А что телевизор без конца включен?
1: Да-да-да.
0: Кинескоп сядь.
1: И у вас там не начинается дискотека, когда сенсейшн, когда человечек домой заходит и говорит, а я дома, и там начинается и свет вообще везде включается, загорается, все.
0: Да, у меня, я захожу, говорю, Алиса, я дома, она, значит, говорит, ну, вежливо, не как у тебя, ну, она вежливо говорит, с возвращением. Угу. Раньше она говорила, посмотри, в каком красивом доме ты живешь, но я потом подумал, что это какая-то хрень полная, какое-то сумасшествие какое-то. Включается мягкий свет на кухне, в туалете, включает свет в ванной, чтобы руки помыть.
1: Да.
0: И елка.
1: Ну вот. У него елка стоит.
0: Это из-за елки.
1: И в туалете свет включается, а ему в туалет не надо, поэтому...
0: Почему я? Ты что? Я вот стою, вот так вот ножками перебираю перед дверью. По классике. Сразу первым делом рыбкой. А потом спать.
1: Так что...
0: Ну ладно, Артем меня успокоил, вы меня пытаетесь опять раскачать.
1: Да нет, да в любом случае это какие, ну как это может быть, ну не просто логически недорого, как мне кажется.
0: Да нет, так посмотришь иной раз какой-то в расходы в, этот, в банке.
1: Конечно.
0: Думаешь, чё, куда? Я вообще ничего не... А еще еда была недавно, нет, вообще ни на что деньги не тратил, и все равно уходит.
1: Да, сейчас готовить приходится, конечно.
0: У меня картошечка.
1: Неприятно. Но в плане того, то, что я еще же сейчас сильно больше ем, мне кажется, чем ел, когда была контролируемый прием пищи, потому что ты тут сам макаронов там себе наварил, огромную просто тарелку, и сидишь это жрешь там с сосисками, или пельменей пачку целую сварил. Раньше вот оно как-то посчитано было, ты поел и не потолстел, а сейчас это надо все будет же как-то... Ребята, кто там занимается едой?
0: Да, давай еще третий заход
1: там,
0: попробуем.
1: Там очередь сейчас вот тех, кто хочет кормить, реально гигантская, но мы готовы все равно рассмотреть ваше предложение. Вот по поводу еды, которая вот еда, как ежедневное питание, вот такие сервисы есть. Там реально, я говорю, пока что мы выбираем лучшее, так что вы еще можете успеть написать.
0: Да скажи, что активная, большая, там платежеспособная аудитория.
1: Аудитория самая платежеспособная, там реально, типа, ну, все, что выкладываем, все покупают они, ну, все, что угодно.
0: Сметается с полок
1: абсолютно.
0: Вообще, все, что не рекламируется.
1: Да, там такие продажи подскакивают, так что вы, конечно, пишите.
0: А может быть, банально просто поумолять, как бы, не, ну, не так, а... Ну, пожалуйста.
1: Ну, сейчас пока третий, если не получится, тогда...
0: в четвертый раз будем умолять по зязи.
1: Да, на пятый раз уже угрожать тогда.
0: А.
1: Но угрожать нельзя.
0: Угрожать
1: поэтому
0: нельзя.
1: На умолянии...
0: Вы что там, производитель еды?
1: Ну да, придется...
0: Вы что ждете? Вы что творите?
1: Если это не поможет, тогда, ну, готовить, что уж.
0: Ну, ладно.
2: Калинин и Райтраум на новом радио.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Суперсекрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Зачисляй, храни, трать.
10: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
13: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
14: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация актив 2026.
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
16: Новое радио. Тут новость прошла про то, что Netflix там продлил
1: Маша и Медведь.
16: Маша и Медведь, да, и там на новые сезоны, и продлил старые сезоны, в общем, там говорят, что Маша и Медведь вообще один из самых популярных вообще на планете детских сериалов.
1: Да.
16: Ну что, рубрика «Знай наших» получается.
1: Вообще-то.
16: Молодцы, да. Вообще, дай бог здоровья.
1: Netflix сейчас там поменяют актерский состав, ну, привычный для Netflix.
16: Естественно. Ну, не будем уж углубляться.
1: Не будем,
16: а то там сейчас это, там еще вчера скандал был на эту тему, ну, тоже на тему там неравенства расового, и уже там судья, арбитр, там с каким-то жестом не тем стоял, там вот что-то пальчиком показал. Вот такой,
1: да?
16: Же, вот такой же. Я даже,
1: Где, на каком матче?
16: Ну, на каком-то из матчей, там на трансляции кто-то увидел, что там судья стоит, просто там, типа, грубо говоря, в одной руке у него флажок, а в другой там какой-то рукой он жест показывает. Я думаю, господи, какой жест, что-то. И там проверку инициировали, все там хотели его отстранить. Он сказал, ничего, просто стоял, и все. Ну, жест такой, знаешь, как типа там кто-то в комментариях написал, когда
1: хочешь. Ну, не показывает.
16: Я не буду. Ну, жест такой, типа, когда хочешь козявку вот так сделать, вот так.
1: Да?
16: Ну да, оказывается, там что-то. Но вроде как я читал какие-то. Не знаю, не подтвержденные данные, что там все, проверка закончена, все там, он сказал, что все.
1: Ну, правда, козявку понял.
16: Да, я говорю, не надо иной раз видеть то, чего нет.
1: Офигеть.
16: Может, правда, он там стоял ее, теребил, а люди там разглядели.
1: А она же всегда с пальца, она же еще
16: приклеивается. Конечно, она еще к ногтю приклеится, не и неудобно. Да, только одному пальцу, только другому. Уже козявку не кинешь вообще.
1: Вообще на матче в футболе.
16: Который показывают по всей планете. Итак, ну что, из Маши Медведя вот просто песенку послушаем. Называется песня про следы. Прикольная.

0: Нособраз и дикорог. Это мы с Артемом.
1: Да.
2: Один плюс
0: я
2: один.
0: Я нособраз, ладно. Это тогда попукан.
1: От меня что требуется?
0: Выбрать ты нособраз, дикорог или попукан? Что непонятно.
1: Райтраун. Ну, тоже ладно. Странно звучит, да. Поэтому я уже выбрал. Я свой выбрал сделал, я Райтран.
0: Я свой выбрал сделал.
1: Привет.
0: Ребят, хоть что-то взволновало?
1: Меня вообще, честно говоря, ничего не взволновало. Единственное, что меня волнует, это что спать жестко хочется.
0: Ну, это понятно.
1: А еще ты знал, что следующий понедельник выходной?
0: Да, как это?
1: 22 июня.
0: А, понял, мы не работаем.
1: Ну, там. Мы нет, да, у нас...
0: День памяти и скорби.
1: Да, это. У нас в этот день мы не работаем. Угу. Вот, так что... Короткая неделя будет.
0: Ну что-то, хоть что-то, вот какой-то инфоповод вчера. Вот.
1: Давай я попробую
0: дома
1: вспомнить.
0: Дома же куча, это же целая вселенная.
1: Давай я попробую вспомнить. Вчера, значит, так, ну, что-то еду готовил, проснулся. Нет, знаешь, вчера вот реально ничего
0: прям
1: не
0: вообще,
1: произошло.
0: Ну, как, может быть, соседи, я не знаю, во дворе кто-то
1: нормальное
0: неподобающе все. Себя вел.
1: Во дворе, ну, нет, тоже все было вполне нормально. Корректно.
0: Ну, я не знаю, там...
1: Сходил по ссылке, получил.
0: Вот, я говорю, на ПВЗ сходил, что получил?
1: Ну, просто там...
0: Что-то обычное, да?
1: Да, какие-то бытовые, да. Потом что-то кофеек там купил тоже.
0: Что такое-то, а?
1: Я говорю, вчера вот реально ничего такого не произошло. А, ну вот, единственное, что меня выбесило за вчерашний день, это вот я варил спагетти... А спагетти не было вот в классическом понимании спагетти. В магазине вчерашний день, это вот я варил спагетти. А спагетти не было вот в классическом понимании спагетти. В магазине были только вот эти, которые спагетти.

0: коктейльная, только тоненькая.
1: Да.
0: Ну и на вермишель.
1: Почему вермишель?
0: Ну, разве
1: это та,
0: вермишель
1: которая...
0: не была с дыркой?
1: Вермишель это которые вот эти вот поломанные маленькие кусочки.
0: Ну ладно.
1: Ну и вот, и сварил эти макароны, и отвратительно. Они какие-то толстенные, вообще мне не понравилось. Вот
0: жирные
1: люблю
0: стали,
1: больше,
0: да?
1: Я люблю больше, конечно, обычные спагетти. Вермишель это вот, которые поломанные маленькие.
0: Да, значит, у меня неправильные сведения. Подождите, а вот в 90-х были такие длинненькие, как трубочка.
1: Но...
0: коктейльная. Длинненькие. И тоже дырка была посередине. Это раз не вермишель называлось? Это, а или как это называлось? Да, вермишель это малявки. Да, да, я все перепутал. А эти как назывались тогда? Не понял
1: какие-то
0: я.
1: Какие-то трубочки, наверное, не знаю.
0: Ну ладно, хорошо.
1: Да какие пене? Пене это короткие. Да какие перья? Перья это короткие.
0: Перья короткие, а раньше
1: вам
0: были длинные. Они в картонные еще пачки продавались.
1: Да. Вам же объяснили, что это как спагетти. Какие пене? Какие перья? Вы че, блин? Как сложно вообще с вами.
0: Давайте поссоримся из-за вермишели и макарон.
1: Спагетти с дыркой. Давай себе толстые спагетти. Они такие толстенные и... вообще называется это букатини. Название происходит от итальянского слова «буко», что означает «дыра». Mm-hmm. Это полая длинная паста, идеально подходит для густых соусов, например, томатных или сливочных. Да ничего оно не подходит, оно там долго жевалось, и мне вообще не понравилось.
0: Да, букатини, реально. Да, блин, не, в нашем детстве никаких букатини не было.
1: Букатини не было,
0: конечно. В моем детстве была только вермишель, я помню.
1: Да.
0: Или это просто бабушка все называла вермишель?
1: Я думаю, что да.
0: Скорее всего, из-за этого.
1: Угу. Вермишель будешь, и там макароны тебе
0: да,
1: любые давали.
0: Да, все, понял. Это претензии к бабушке. А, уже не предъявить.
1: Ну
0: что?
1: Вот.
0: Букатини, реально. Я впервые услышал это в 38 лет слово. Ой, в 38, говорю.
1: Ну да. Ну, я, кстати, принципиально 38. Говорю не паста, а макароны, потому что что за паста еще? Какая паста? Паста – это вот паста Гои.
0: А чем тебе не нравится?
1: Паста и зубы чистить. Ну, паста, ну, оно как-то... Я все считаю, что слово «паста» в отношении макарона, оно как ни пытается прижиться в русский язык, оно все не приживается. Вот тебе как? Ты часто вот слово «паста» слышишь от обычных людей, которые говорят, ну, будем пасту сегодня есть.
0: Нет, паста, я говорю, в моем окружении нет.
1: Конечно, у меня, да, даже, у меня тоже нет в основном.
0: Тоже, если что-то приготовлю, это вот по-любому не паста будет. Это,
1: да.
0: Это вот вермишель максимум.
1: Да, а вот еще вот это вот они макароны называют, это вот эти вот пирожные, которые...
0: Макаруни.
1: Мы, да, тоже... Но нет, не приживается слово паста в русский язык, мне кажется. Потому что у нас уже есть паста, но это какая? Ну, какая-то паста вот...
0: Да, паста, которая поет медлячок, чтобы ты заплакала.

0: никогда вот на этот счет не задумывался. Сейчас полез разбираться в терминологии макаронных изделий. Пипец, вы реально все это так называете? Вот это фарфалле, тортильони. Перья всю жизнь были, а некое спинне, я не знал. Ригатони это просто такие цилиндрические. Фузилли это которые спиральки. Фарфалле это которые как бантики. И еще примерно 700 миллиардов видов макарон. Все это макароны. Понятно, ну максимум вермишель. Артем сегодня не с той ноги встал, не выспался, весь бука-бука. Пошел, говорит, прочитай погоду за меня. Пошел за сосисками в тесте. Ну, надеемся, только сосиски в тесте вытащат настроение этого маленького рэпера. Ну и, кстати говоря, раз он отлучился, Ворчун, то предлагаю после паузы, после трехминутной, на мгновение вернуть рубрику песенки из «Детскую минутку». Вот, вы пока там напишите в соцсетях, сами знаете где. Что хочется, кого из стареньких артистов хочется послушать? Уж простите, мне придется выбрать одно, но, может быть, какие-то совпадения будут, и что-нибудь из старенького заслухаем. Все, работаем. Вы тоже там давайте настраивайтесь на плодотворный труд. Мне нужна ваша помощь.
1: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха +25, +27 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
10: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах Ситна филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Новое радио. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
0: Да не, ну я понимаю, да, тоже утро тяжелое для всех, время непростое, да еще и в непростое время. Конечно, такой винегрет у вас в голове, черти что вы тут понаписали. Ну, не знаю. Ну, кое-что я вот выбрал, ну, как бы в своем стиле, то, что мне близко. Уж извините, так получается. Поэтому будем слушать «Ваниль» прямо сейчас. Извините, если кому не нравится эта песня. Вот написали Мурат Насыров, и я это выбрал. Как бы там ни было. Сейчас Райтраун вернется, может быть, он и поставит вам «Киша». Ой, а что так тихо? Надо погромче. Раз уж медляк, уж пригласите там, кто рядом.
14: Что свет

0: Непонятно, непонятно. Я вот уже высказал свое мнение относительно вот таких песен. Они кажутся такими классными, потому что они действительно классные, вот с музыкальной точки зрения, или они классные просто потому, что они из прошлого, из замечательного времени, которое нам кажется каким-то там особенным. И вот песни там, она танцует под Шаде и прочее, через много лет станут такими же крутыми в наших ушах и глазах. Не знаю. Возвращаемся. Right Round вернулся, повеселел немножечко, правильно? Сосиски, да, уже появились.
1: Да, все, повеселее
0: какая-то стало. Уже улыбка какая-то более-менее маломальская на его устах молодых. 8 утра в Москве. Ой, рано.
2: В Магнитогорске 10 утра. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтран на базе нового радио, суперхиты, суперновинки на базе, какое-то аномальное желание взять и уснуть прямо сейчас. Я не знаю, может это с погодой связано, потому что лег я вчера не сильно позже, там, чем второго. Обычно.
3: Ну,
2: где-то так, да, как
3: ты
2: обычно.
3: Ты ложись пораньше, как я, в час, ты че?
2: Да.
3: Будешь бодрый и весел, смотри.
2: О, это прям веселый зажигалочка.
3: Ну вот, просто... Просто пораньше надо, и все.
2: Решили в итоге вроде как завтра поехать на садовод. Ну, потому что не на выходных же ехать, там будет миллион народу. Но в будни тоже дилемма получается, потому что если ехать, то сразу после эфира.
3: Угу.
2: Если поспать, нет смысла уже ехать будет, потому что обратно ты в дикие пробки попадешь через всю Москву. Ну и вот непонятно, что больше хочется. Ну просто хочется не на выходных, а вот перед эфиром съездить, чтобы все эмоции потом... Я вот ни разу там не был.
3: Я тоже не был никогда. Только слышал эти легенды, которые люди слагают.
2: И еще про Фудсити тоже легенды.
3: А это что?
2: Это как, типа, продуктовое.
3: О. Что продуктовый там, садовод?
2: Ну, прям не то, что там, знаешь, подделки на помидоры.
3: Помидоры выглядят, как будто они реально оригинальные.
2: А вообще там не отличить один в один.
3: Конечно.
2: Там они на одном заводе делаются просто ночью. Да нет, короче, Фудсити это тоже такой огромный типа рынок для еды. И вот там все предприятия закупаются. То есть там типа дешевле, чем в обычных местах. Грубо говоря, ты там приходишь куда-нибудь в магазин, видишь там... Банка колы 100 рублей, а они ее там за полтос покупают.
3: А ну, там вот, типа оптом покупать нужно?
2: Ну, как бы в основном да, но я как понимаю, там есть некоторые места, где, знаешь, просто у тебя там чек от 5000, начиная, вот уже оп считается, вот типа такого.
3: Прикольно.
2: Да а 5000 это сейчас что? Это ты купишь?
3: А это два раза за электроэнергию заплатить.
2: Да, или купить... 5000 это я тебе так скажу, это 5 больших пачек Эмандемса. А, нет, 10. Эмандерс 500 рублей, 560 рублей стоил.
3: Это
2: я
3: куда?
2: Заказывал. Вот 400-граммовая пачка. Она уже даже не 400, а 360.
3: За электроэнергию заплатил 2 Эмандемса. Все, пятеры нет.
2: Пятеры нет, да.
3: Это, Артем, у тебя машины нет.
2: Ой, вот я поэтому и
3: и не надо,
2: хочу, да.
3: Не надо расстраиваться.
2: Я поэтому, и она мне не нужна.
3: Расстраиваться. Что-то я все равно не верю, что ты куда-то поедешь.
2: Но почему?
3: Это на другой стороне Москвы же находится. От тебя, по крайней мере.
2: Это правда. Но...
3: Чтобы ты, а ты еще не выспавшийся, поедешь.
2: Это правда.
3: Будешь гундеть полтора часа про то, что как долго и дорого.
2: Там еще глаза разбегаться у меня будут.
3: Да.
2: Вот так, я буду так, хочу купить.
3: Придешь
2: купить,
3: потом купить. На сиденье с разбегнутыми глазами. Мне зачем это?
2: Не, я приду, знаешь, одетый как Киркоров. Вот так вот. Или как вот этот улыбающийся человек с рилсом.
3: Да, как будто Леди Гага выбросила свои костюмы, а ты нашел их на мусорке.
2: Я вот такой приду, весь такой.
3: Шапейро!
2: Конечно!
3: Какие-нибудь эти самые земли трясы на ногах нелепейшие
2: вообще,
3: со стразами.
2: Да, да так... видишь, такие вот у меня уже есть, вот в чем дело. Поэтому я вот поеду, знаете, вот как не, когда в продуктовой нельзя голодным ходить, потому что тебе сразу все хочется. Я вот туда тоже поеду с такой более-менее холодной головой, потому что и так уже столько одежды, некуда девать ее. Но все равно что-нибудь-то я планирую приобрести.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Не успел.
3: Не успел доесть. Ну, давайте, пока поражу, я тебе заходик какой-нибудь. Про эту видел, я прям углубился в эту тему, про движуху, про Шаде.
2: Нет, про не песню. Видел.
3: В общем, коротко, без лишних подробностей, какая-то певица молодая раскритиковала, значит, авторов трека «Она танцует под Шаде».
2: Ага.
3: Кто у нас там записан как исполнитель?
2: Баинди, Хчо и Мод.
3: Баинди, да, Хчо и Мод. И еще есть там продюсер у трека, парень. Вот, но она, как обычно, раскритиковала, там свое мнение выразила, говорит, вот, пичкают нас ИИ. Ты сказал, что там вообще почти все ИИ, и Музон ИИ,
2: да.
3: И все там.
2: А как исполнительницу зовут?
3: А я не помню, не знаю. Ну, не будем говорить. Молодая девушка. Ну и вот, и кто-то расстроился из-за этого.
2: А покажи, там есть ее фотка?
3: Ну, есть. Не, ну ты ее не знаешь.
2: А, ее не знаю. Я просто думал, что это другая какая-то, которая тоже критикует всех.
3: По-моему, продюсер трека этого.
2: Ага.
3: В общем, пришел в комментарии и говорит, что ты тут, что ты это самое.
2: Да.
3: Типа, мол, ну, тоже свое негодование выразил.
2: Да.
3: И потом на девушку обрушилась спам-атака. Что-то там, видимо, ее номер куда-то слили. И она там по 9 тысяч звонков в день получила, угу. Там смс-ок, все такое.
2: Прям как я, когда пропущу платеж по кредиту.
3: Ну вот, типа того. Она выпустила еще один рилс, мол, вот смотрите, как тут, какая реакция от людей. Типа, правда, глазки колет. Ну и все такое. И вот ее начали поддерживать, там ее какие-то коллеги по цеху, там, возможно, друзья.
2: Ну, какие-то тоже неизвестные блогеры и артисты.
3: Ну да, вот с одной стороны, просто она высказала свое мнение. Она на него имеет право.
2: Угу.
3: Вот. А с другой стороны... Хрен бы и с ним. Вообще-то, пацаны, кто пел...
2: Классный заход.
3: Кто это... Да. Нет, в смысле, классный. Да я тебе рассказываю.
2: Это
3: пацаны
2: правда.
3: Пришли и сами, и рассказали, что там ИИ
2: да.
3: в треке. Они вообще не скрывают.
2: Это
3: ей
2: правда.
3: Не понравилось. Вот и все. И там реально прям буча такая разворачивается.
2: Да.
3: Маленький клубок друг друга ненавидящих людей в интернете. Возня, конечно. Но так, вот ты что думаешь на этот
2: я
3: счет?
2: Я не знаю. Я конечный потребитель. Мне пофиг абсолютно, ИИшный трек или нет.
3: Я тебя поддерживаю.
2: Мало того, вот они бесятся, а что... Вам так мешает через ИИ сделать трек хитовый, если это по-вашему так легко? Мне кажется, все равно это нелегко. Тебе надо обладать какими-то все равно продюсерскими знаниями и пониманиями и вообще умением обращаться с этими нейросетями. Так что я не думаю, что это легко.
3: Мне хочется поддержать девушку, но у меня другое мнение, не совпадающее с ее мнением. Она причем назвала крайним неуважением к слушателям это все и вообще позором и так далее.
2: Ой, блин, вот, это вот, душнота такая вообще.
3: Вот травлю осуждаем,
2: травлю,
3: безусловно.
2: Конечно, не надо.
3: Не надо, это было ее мнение. Зачем это лишнее?
2: Mm-hmm.
3: Вот. Но, с другой стороны, я согласен полностью. Прикольная песня,
2: конечно,
3: слушаю. Неприкольная, не слушаю.
2: Вообще.
3: Какая тебе там разница?
2: Неуважение к слушателям. Какое неуважение? Реально поспи, блин.
3: Некоторые артисты без ИИ выпустят трек, думаешь, вот это неуважение к слушателям.
2: Mm-hmm.
3: Попробуйте, может, с ИИ что-нибудь придумать.
2: Ты видишь, я почему... Я не могу адекватно оценивать вот таких блогеров или блогерш, как это происходит. Потому что вот мы с тобой, допустим, кого-то там... хейтим в эфире каких-то артистов, там, в шутку или не в шутку. Мы это не делаем не с целью, чтобы прославиться. Мы делаем это просто, чтобы поржать, нам, честно говоря.
3: Заполните вер. Нам, правда, с Артемом пофигу, честно.
2: Да, просто поржать, чтобы. А они-то вот такие видосы выпускают реально, чтобы, типа, видосик залетел, чтобы где-то похайпить, хайпануть. Ну, если ты разбираешься в музыке, так сделай тоже, и все.
3: Ну, там и пришел парень этот и сказал, типа, что-то вроде «ты напиши свое», там, что-то такое. Ну, перешел на личности, сказал. Видимо, его это задело, но он делал этот трек и, наверное, имеет право тоже расстроиться.
2: У меня нет такой логики, что, типа, критикуешь — сделай лучше, или критикуешь — там, сделай тоже что-то достойное, чтобы критиковать.
3: У меня
2: нет.
3: Есть. Критикуешь — сделай харакири себе.
2: У Кирилла, да, у меня нет. Я критикуешь — пожалуйста, но имей в виду, что как бы и за любой критикой какие-то, ну, следующие за ней могут быть...
3: Да, тем более в соцсетях.
2: Да, так что...
3: Не, мы это как, я как хочу. Раскритиковал кого-то, и в комментариях все пришли, да, там,
2: да,
3: плюс один, там,
2: молодец.
3: Папе молодец, не в бровь, а в глаз. А когда приходит человек, говорит, а я не согласен.
2: Да.
3: По-моему, ты чухню ты несешь. И иногда хочется такого, реально, как какая-то дискуссия, только в рамках приличия. Но у нас еще в рамках приличия дискуссии не получается.
2: Не получается.
3: Там говорят, ребята, а вот вы как считаете? Пошел ты нахрен! Вот такие у нас обычно дискуссии, к сожалению, в соцсетях.
2: Понял.
3: Все, вот такая вот история. Ты доживал?
2: Да, я доживал.
3: Хочешь сосисочку съешь мою?
2: Да нет, зачем, куда нет, мне три?
3: Ты наелся?
2: Я три не хочу.
3: Да я хочу, так... чтобы ты повеселел.
2: Да я и так, блин, жирный стану опять сейчас. Перед летом вообще нелогично. Смысл я к лету сбрасывал, чтобы там в последний месяц, там в мае и за июнь наесть.
3: А что, ты летом на пляж собрался?
2: Конечно.
3: А, вот, ну все.
2: На Пхукет.
3: Нет, съезди на Бали, на Нуса-Дуа куда-нибудь там эти все.
2: На Носа-Носа. Но нет. Носа.
3: О, я смешно песню переделал.
2: Да.
3: Носа. Давай. Носа. Таблетки от поноса. Знаете, каково было мое разочарование, что это не моя переделка.
2: Не его переделка,
3: вообще.
2: Да.
3: Это оказывается, миллионы народная. Людей также переделали, да, эту песню.
2: Да. Ну,
3: ты я
2: что
3: вот,
2: ж.
3: Когда тебя не было, поставил песню старенькую Мурат Насырова. Кто-то,
2: да,
3: кто-то простит, кто-то поймет. И переделал ее смешно, а некому было рассказать.
2: Ну, сейчас расскажи уже... сейчас.
3: Да нет, зачем, не надо, уж не буду рассказывать, прошло время. Зачем?
2: Да нет.
3: Но если ты очень сильно просишь.
2: Ну, я, конечно, ну давай, ладно.
3: Спасибо большое. Ну, смотри, я смешно переделал.
2: Давай.
3: Кто-то простит, кто-то поймет, но простатит сам собой не пройдет.
2: Ага.
3: Да хоть бы раз поржал. Ну, хоть из вежливости.
2: Да нет, хорошая.
3: Ну, ладно.
2: Ну, я вот тоже смешно
3: переделал.
2: Давай,
3: давай.
2: Смотри.
3: Вот смотри, как ты отреагировал, как я сейчас отреагирую.
2: Давай, давай, давай, давай, смотри. Кто-то простит, кто-то поймет. Александр Родионович Бородач.
3: Видишь, я хоть и выдавил, но все равно тебе приятно?
2: Ну, да. Ну, вообще-то, да, было приятно.
3: Ладно, сейчас вернемся.
0: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраум.
1: Ну, вот.
2: Тема почти готова.
1: Ура!
2: Сейчас буквально 20 секунд.
1: Ура! Супер! Сейчас, ребят, сейчас тема будет. Давайте, налейте себе чайку, кофейку. Быстро сгонцы, как раз есть времечко. Потом как дадим обсуждать, что-нибудь такое насущное, актуальное. Сообщения, там вот эти звонки, хохмы, приколы, смешки, весело. Все, потом эту тему перенесли куда-нибудь на работу, там с коллегами обсуждаем. О, а что было утром? Вон, что, Калинин с Райтраумом. Ну, хохмили там они, конечно, вот они обсуждают. А вы как считаете? О-хо-хо-хо, все смеются в курилке, все обсуждают. Вот, блин, не могу заполнять паузы, я нормально никогда не умел этого делать, честно говоря.
2: Ну, короче, ладно, я плохо сформулировал, но в целом понятно.
1: У тебя всегда хорошо получается.
2: Да,
1: не
2: ладно,
1: наговаривай ты на себя.
2: На скорую руку.
1: Не наговаривай на себя.
2: Ну что,
1: да, зачитай, пожалуйста.
2: А это Кирилл Калинин.
1: О, ребят, вот это да, это да, мы давай. Умеем. Читать научились. Привет, чувачки. У вас там как вообще дела поживают? У нас вот неплохо вполне. Спасибо, что спросили. Спать охота только. Ну ничего, выспимся когда-нибудь. Потому что, ну, это не жизнь, конечно. А обсудим сегодня вот что. Рассказывайте, пожалуйста, вот про какое-нибудь странное хобби вашей второй половинки. Может, она там каким-нибудь таро занимается, а вы ученый муж и не можете с этим смириться. Или, может, вот вы женщина, и у вас мужик, он вот столы эти заливает, их эпоксидные. А вы такие, ну какие столы, Валер, ты что занят вообще, чем? Короче, погнали.
2: Ну вот такая
1: столы.
2: Тема.
1: А что, осуждаешь эпоксидные столы?
2: Да я не знаю, что-то в какой-то момент как будто у мужика там после 40 начинается, ну буду столы,
1: да,
2: эпоксидные
1: что-то,
2: заливать.
1: Что-то свое, что-то... Да. Блин, реально, тема. И что, если стол с эпоксидкой
2: да,
1: сделать?
2: Да. И шахматы и, еще эпоксидные
1: тоже. Скорее всего, такого еще никто не делает. Ага. Заходишь на Авито, а там нет объявлений других вообще.
2: Да.
1: Зашел зимнюю резину купить, а там эпоксидные столы.
2: Не, ну,
1: справедливости ради, они симпатично выглядят.
2: Красиво, да, правда.
1: Не так, конечно, как стол бесконечности.
2: Я думаю, тоже. Он весит, как пианино, правда. Прикинь, там цельный кусок вот этого дерева, плюс еще эта смола эпоксидная прозрачная.
1: И стоит он, наверное, да, тоже.
2: Да, ну, короче, вот в целом, какое вот у вас, вашей второй половинки, какое-то хобби, и вы вот не можете понять, почему вот живой человек вот этим вот занимается, вообще больной, что ли?
1: Ну, это сложновато для нас,
2: сложновато.
1: Слушателей будет, сложновато.
2: Ну, допустим, не, я просто много сталкиваюсь вот с такими, что, допустим, мужик вообще никак ни в какие таро, там, ни в какие гороскопы не верит, а женщина у него прям верит жестко.
1: Так, ну давай, еще какие-то примеры, нужно помочь.
2: Ну вот, допустим.
1: Дорогим ребятам и девчатам.
2: Допустим.
1: Ну ладно, там не у второй половинки, может, у вас там, я не знаю. Да все, что угодно пишите.
2: Ну,
1: да,
2: или, допустим, вот она вот вообще не понимает компьютерные игры, думает, что это для дебилов, а вот он прям геймер
1: или
2: жесткий.
1: Или как вот наша слушательница звонила, что коллекционирует эти наклейки с фруктов.
2: Да,
1: вот.
2: Да.
1: Реально, типа, одна из самых больших коллекций в Архангельске.
2: Ага.
1: Помню, запомнилось.
2: И муж такой ходит, такой, какие фрукты, Светлана?
1: Да, Свет, может, на работу устроить?
2: Да, нет, я коллекционер. Ну, короче, вот такая вот тема. Вот тут сразу же полетели, жена керамикой занимается, ничего себе.
1: Ну, фотокарточки тоже скиньте, интересно. Мне нравится такое смотреть,
2: вот жена коллекционирует
1: делаете.
2: Порционный сахар в стиках из разных стран, городов, ресторанов. Больше 40 тысяч разных. Но в России есть у кого более 300 тысяч.
1: Прикольное хобби.
2: Я слышал, да, про такое. Собирают вот эти стики. Ты прикинь, 40 тысяч разных. А как она их считает? И где она их хранит вообще?
1: Ну, в сахарной комнате где-то, я не знаю.
2: Да?
1: Да.
2: А я, кстати... там в такой комнате должно быть сразу вот это вот инсулиновые шприцы на всякий случай.
1: Я как-то давно прочитал в интернете, что типа мы все это время неправильно открывали этот порционный сахар с одной стороны.
2: Типа пополам.
1: Да, и я услышал, что пополам надо, типа, знаете, как кия делать вот так вот пополам, разорвал и высыпал.
2: Так правда удобнее.
1: И с тех пор так и делаю. Советую, если вы еще не воспользовались этим лайфхаком.
2: Рабочий лайфхак, да.
1: Все, пишите, давайте все, на связи.

0: Нифига себе, я впервые встречаюсь с подобным человеком. Но Татьяна написала: я делаю хобби хорсов. Прикинь, я думаю, ну Хахмит ржет. Нажал на вашу аватарку, Татьяна, а там реально хобби хорс.
1: Реально?
0: Да. Так это вы делаете, оказывается.
1: А я еще видел, недавно проводился какой-то чемпионат то ли мира, то ли чего по скандинавской ходьбе. Это так странно было. Они были одеты, но скандинавская ходьба — это вот это вот, чем бабушки занимаются. Вот это вот просто ходят с лыжными палками.
0: А ну, для чего чтобы... лыжные палки? Какую он функцию выполняет?
1: Я не знаю, мне кажется,
0: типа это... чуть-чуть помогает отталкиваться
1: я
0: от
1: асфальта? Я не думаю, что именно для этого. Я думаю, что больше для типа амплитуды, вот, чтобы у тебя типа все руки тело задействовано еще было, да. Ну и вот, и это как его. И проходил чемпионат. Они стояли вдвоем, вот в этой одежде примерно, в которой вот в поло играют. Не в водное поло, а в поло вот на конях вот с этими вот. А они с этими двумя палками, и этот говорит такой: вперед! И я думал, что они прям быстро сейчас вот так
2: они
1: вот пойдут.
2: Они пошли, да?
1: Они просто медленным шагом вот так вот пошли по кругу. Типа они даже не быстро пошли, они просто пошли вот так же, как по парку ходят.
0: Каких
1: вдвоем.
0: Только, каких только соревнований нет.
1: Я вот думаю, а вы не хотели ли какой-то вот, ну, вид спорта?
0: Давайте, мы тоже с Артемом тогда, как, ну, спортсмены, мы типа чемпионат
1: мира придумаем.
0: По недосыпу там, пожалуйста. Или
1: нет, чип, ну, чип. Давай придумаем вот прямо сейчас какой-нибудь, смотри.
0: Соревнования какие?
1: Какой-то вид спорта, вот смотри.
0: Ну, допустим, вот я бы участвовал в соревнованиях по смешным переделкам песен.
1: Ну, как вариант.
0: Или по идиотским перепевкам.
1: Ты там чемпион, там у тебя недосягаемая
0: вещь. Я только и в таких соревнованиях хочу, да, поэтому участвовать.
1: Ну, вот смотри, давай, чемпионат по, допустим, вот у меня есть бумажка, и у тебя есть бумажка.
0: Так.
1: Сейчас надо придумать, что с ними сделать, какой-то спорт. Ну, кто этой бумажкой, допустим, попадет другому человеку в рот?
0: Давай.
1: Давай.
0: Давай тебе.
1: Мимо.
0: Блин, мимо.
1: О!
3: Нет! Ну, скорее! Это я хорошо ловлю.
1: Он поймал, да.
0: Я реально долго тренировался, я все время вот на виноградинках репетировал.
1: Я тоже умею, да.
3: Не получил. Не-не, смотри, смотри, народ, я могу. Пяу! Блин, опять не получилось, большая.
1: Ты представляешь, как это странно по радио звучало? Только что. Так, давай ты первый, давай. Мимо, потом это. Давай, давай ты. Сразу понятно было, что попал.
0: А когда бумажку кинешь?
1: Да, да, да.
0: Так, что еще? У моей малышки хобби канифолить мне мозги. Ну, понятно.
1: Ну, да, да.
0: Угу. Хобби мужа — играть в доту.
1: О, такое вот хобби мы знаем. Так, живем за городом, и у мужа хобби пересаживать с места на место цветы и кусты. Участок 9 соток, половина из них дома.
0: Мой муж работает в УФСИН, и у него хобби пересаживать, да, арестантов.
1: Из одного.
0: Что еще? Я там был на скандинавской ходьбе, лето поля. Ну и где прикольные?
1: Ну, короче, тут надо именно звонки попринимать, я думаю. Но я думаю, что мы это сделаем чуть попозже. Но вот хочется, конечно, послушать про вот, ну, вот про сахар вообще. Это очень странно. 40 тысяч упаковок сахара. Вот он скинул. И у них тут это, они вот кладут это, знаешь, как в альбом.
0: Ну, странно, но зато мило, чё.
1: Да, это
0: же
1: правда.
0: Главное не нарушать закон.
4: Сегодня у меня в гостях певица Виктория Дайнеко.
5: Возможно, моя фамилия и имя где-то затерялось.
4: Ты до сих пор не дошла до своего пика.
5: У меня никогда не было желания чего-то достичь фантастического. Да, у меня были какие-то значимые события в жизни, там, «Фабрика звезд».
6: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
7: Слушай на всех аудиоплощадках.
6: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
7: Ведущий Никита Никитин.
6: Не дочь.
7: 18+.
6: Реклама. Новое радио представляет.
7: Это лето твой шанс заявить о себе.
6: С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс».
7: С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна.
6: Билеты на сайте agutinforum.ru.
7: 0+.
6: We'll be right back.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Новое радио.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну да, да.
2: Да, давайте поболтаем с вами.
1: 8-495-232-16-32. Звоните, рассказывайте про какое-то странное увлечение своей второй половинки, которое вы не можете понять. Ну, по вашему мнению, странное, конечно. То есть даже какие-то компьютерные игры вполне сюда подходят. Рассказывайте, звоните, что вот он играет целых 40 минут, а я ему разрешила только 15.
2: Да,
1: ну... Или не может паузу в своей Counter-Strike поставить, чтобы помочь мне
2: посмотреть. Своей Counter-Strike, вот этой вот, стрелялки, да, вот да, этой да. вот. Одна жестокость там, вот это.
1: Конечно.
2: Все. Собираю фантики от жевательной резинки Лавыз. Ну, про вторых половинок давайте поговорим в первую очередь. Итак, у нас есть человек, поехали.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло. Она танцует под шаде. Здрасте.
1: Алло.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как вас зовут, а вы откуда?
3: Маргарита Кемерова.
1: Кемерова. Маргарита, рассказывайте, есть у вас муж, муженек?
3: Да есть муж. Вы просто не дочитали мое сообщение про то, как он кусты пересаживает и цветы с места на место.
1: А, ну расскажите, пожалуйста, поподробнее, что значит пересаживает кусты с места на место?
2: И зачем?
3: Вот и у меня такой вопрос, зачем?
1: Он просто выкапывает и сажает в другое место.
2: Нет, он выкапывает у соседей и сажает себе на участок, какое... правильно?
3: Нет, если бы. Он их покупает,
1: да.
3: Привозит. А место посадить уже нет. Он выкапывает старый, выкидывает или раздаем.
1: Да.
3: И садим новый.
1: Ну так
3: и
1: это нормально.
2: Тебе кто-нибудь когда-нибудь кусты отдавал?
1: Это как с одеждой. Ты новую себе покупаешь, чтобы новую повесить, тебе надо же старую выкинуть, так что
2: так
1: это нормально.
2: Так одежда изнашивается, а куст он растет и растет.
1: Ну как изнашивается?
3: Конечно, ему хоть прижиться надо. Там,
1: она не успевает изнашиваться.
2: Понятно. Ну странно. А что врачи говорят?
1: Да.
3: Да вот я его все отправляю, он что-то не идет.
2: Не идет.
1: Не, я вполне понимаю, у меня сейчас та же ситуация. Мне, чтобы, если я какие-то вещи покупаю, мне надо от старых избавиться сначала, потому что, ну, некуда уже вешать. Так что, а как ему? Ему хочется новый куст. Ну, просто, а...
3: Ну, как? Надо тогда расширить участок там.
1: Ну, это вы вот это... Вы вот женские свои... Сразу давай это жилищные условия улучшим сначала. Не-не-нет, мужику сейчас надо. Вот да. Это вот улучшать участок? Нет.
2: Знаете, как в моем детстве говорили, Маргарита?
1: Условия улучшим сначала. Не-не-нет, мужику сейчас надо. Вот да. Это вот улучшать участок? Нет.
2: Знаете, как в моем детстве говорили, Маргарита? Зато не пьет.
1: Да.

0: Давайте. У нас есть.
1: А никто не звонит опять?
0: Никто не звонит. Тяжелая тема. Тяжелая, все-таки, да, сегодня.
1: Вот это хороший был звонок.
0: Сегодня трудно.
1: Подходящий. Ну, ждем.
0: Че, ждем? Ждем тогда. 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Да нет, звонки есть, а то они же подумают, что к нам никто не звонит. Просто, когда много людей одновременно пытаются позвонить, там создается пробка такая, как в горлышко бутылочное. Фига себе,
1: вот тут чувак написал, что он коллекционирует модели автомобилей и делает диорамы, да, с локациями из любимых фильмов.
0: Я уже посмотрел,
1: вот
0: мне очень понравилось.
1: Это вообще крейзи, ну круто.
0: Ну вот тут, у меня, конечно, взгляд сразу упал на вот этот дом мистера Уайта.
1: На меня сразу упал. Так, сейчас вот, вот
0: очень,
1: звонки.
0: Очень красиво, братишка, реально, вот дом мистера Уайта прям огонь. Он даже вот эту Камару красную купил, офигеть.
1: А сделайте бензоколонку тоже, как в фильме с Надеждой Румян. Ну ладно. Что, мне тоже пора. Как вас зовут? Откуда вы?
2: Артем, Нижний Новгород.
0: Артем, Нижний Новгород. Артем, Нижний Новгород. Расскажи, пожалуйста, вот у твоей женщины какие вот эти вот.
1: Или, возможно, у тебя там.
0: Да.
2: Ну, у меня, как всегда, это компьютерные игры.
1: Понятно. А у нее? Пока ты пыряешься, она что делает?
2: Она любит смотреть... сериалы, которые идут там вот связаны с маньяками, вот так сказать.
0: Mm-hmm. А, почему-то женщин это приманивает, вот эти маньяки всякие смотреть вот про этих... Я вот, честно говоря, сколько не пытался вот смотреть...
1: В какой-то
0: эти,
1: момент
0: вот,
1: слишком много этого стало.
0: Нет, там просто тебя в какой-то момент, во-первых, во-первых, очень много стало, во-вторых, так или иначе, все пошло на понижение, потому что тебе сразу про каких-то лютейших маньяков рассказали, ты этими историями пересытился, а потом тебе говорят, ну вот сегодня будем рассказывать 2 часа про маньяка, у которого там ноль жертв, в общем.
1: Ну, хреново, да, что никого... мы за год ни одной книжки не прочитаем, зато знаем биографию маньяка Пичушкина вообще с самого рождения. Ну ладно, что, смотрит. Главное, что пока она смотрит, она не канифолит мозга, правильно же?
2: Ну, согласен.
1: Ну, все, конечно. Не мешает тебе.
0: Так что, короче, создатели True Crime'ов, вы сделали огромную ошибку. Вы начали снимать сериал сразу с конца. Надо было постепенно, и потом уже там приходим ко всяким, у которых там много, там, Чикатило и так далее, напоследок. А вы сразу нам выдали всех жестких, а потом такие, ну, вот этот маньяк у него пока, ну, у него нет еще жертв, вот, но пока вот, ну, вот он такой, вот тоже плохой человек, в общем. И 2 часа про это. Ну, куда?
1: Все?
0: Ладно, давай.
1: 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Интересненько. Ага. Давайте еще человечка. Сейчас, одну секундочку.
0: Давайте,
1: подожди,
0: да.
1: Сейчас буквально там последнее приготовление. Здрасте.
3: Алло. Здрасте. Здрасте.
0: Ага, привет, как тебя зовут?
3: Алло. Меня Павел зовут, я из Смоленска.
0: Здорово, Пашок.
1: Расскажи, пожалуйста. Ну, тему знаешь, давай.
3: Да, значит, у моей жены из странных... я даже не знаю, что у нее из странных. Там много занятий.
0: Много странных. Ну, нормальные тяжело найти. Ну, давай самое странное, чем она занималась. Вот, может, она там на потолок залезла и вот там как Человек-паук так сидела.
3: Нет, я думаю, знаешь, самое странное, чем она занималась, это вот астрологией. Вот было дело такое.
0: Ужас.
3: Да.
0: И как
3: по звездам, вот эти все Меркурии.
0: Ты, получается, Венера. Действительно, видимо, любишь ее, раз ее не бросил в этот момент, когда она этим заинтересовалась, и не отправилась она обратно к маме в Саратов.
3: Не, ну она же не из Саратова. Была бы в Саратове, может, и отправил бы.
1: Ну, логично, кстати, он правильно
0: и
1: говорит.
0: И как ты справился с этим? Как ты пережил этот ужасный период в твоей жизни?
3: Слушай, ну я записался к психологу.
1: Слушай, ну я развелся с ней. Записался к психологу и помогло, да?
3: Нет, не помогло, только деньги на ветер.
0: Да, конечно, потому что ты себе представляешь, день. Приходит, он говорит к психологу, говорит, у меня жена астрологией занимается. Так там и психолог загонится сразу же. Реально, потому что как такое можно пережить в целом? Подожди, она реально вот ходила тебе вот эти вот звезды, вот это вот все?
3: Ну, мне она не говорила, именно мне. Вот, но, да, занималась вот таким вот делами.
0: А ты ей пытался намекнуть как-то на то, что это все какое-то, ну...
3: Не очень.
0: Не пытался,
1: блин, Пашок приходит к психологу, а психолог говорит, а вы кто по знаку зодиака?
0: Да-да-да.
1: Весы,
0: да.
1: Ну, конечно. Все понятно, это же несовместимо, с вас 5000.
0: Ужас.
1: Ладно, а у тебя-то какое хобби? Все про жену, да про жену.
3: У меня хобби, а я часто по выходным езжу в гараж.
0: Ага.
1: Угу. И ну, что и... там ты делаешь? Ремонтируешь?
3: Еще играю на гитаре.
0: Отдыхаю в гараже, который

0: экологией занимается, он в гараже.
1: А что в гараже ты делаешь там?
2: Сам гараж делаю.
1: А, гараж, уезжаешь в гараж делать гараж? Ну, все гараж. Понятно.
2: Да?
1: Потому что трудно в гараж ехать, если, ну, гараж не сделан, и его нет. Правильно же?
2: Конечно. Если его нет, то куда ехать?
1: Куда ехать?
2: Угу. Логично.
1: Все, разобрались. Все по полочкам теперь.
3: Блин, так обидно за братишку стало, потому что, представляешь, вот когда, допустим, ты знакомишься только с девушкой, и она тебе говорит, какая у тебя дата рождения и время дат? Ну, у тебя есть как бы возможность ее слить, потому что ты с ней только познакомился. Ну и сразу, конечно, до свидания.
1: А когда у вас трое детей уже?
3: Когда, да, то есть у тебя нет выбора, тебе так или иначе приходится мириться с тем, что она говорит, слушай, ну у тебя получается этот, как его, асцендент там какой-то в созвездии Пикачу. И ты такой, господи, где бы деньги найти, чтобы...
1: Асцендент в Пикачу?
3: Да. Ну, тебе приходится с этим мириться. Нет, это прям очень... Нумерологи еще есть, прикинь, вот эти, которые... Цифры у них там, они складывают. Так, это 14 плюс 3, это получается 17. 17.03 это дата основания Петербурга. И потом 03 это звонить в скорую. А скорая, он как раз работает на скорой. И вот, ой, нет...
4: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-60. 56.

0: Здравствуйте! Всем привет, доброе утро. Салют 1 плюс 1. Кирилл Калинин, Рейтрау на базе, Новорадио. Супер хиты и супер новинки на базе. У нас сегодня опять не будет гостей. И Олега не будет. Нас почему все бросили и кинули вообще?
1: Ну, представь, а мы в августе всех кинем тоже. Как на месяц, как кинем. И все вернется, все воздастся.
0: Да. Август совсем скоро, уже месяц остался.
1: Во-первых, как говорил мод, август это ты.
0: Да.
1: Вот, и Олежек придет в 10. А нету.
0: Нет никого.
1: А все, не надо было сам бросать нас.
0: Все бросили нас, все. И гости, и Олеги, и все. Нет, это, конечно, такая ноша взвалилась на плечи. Лишний час получается.
1: Ноша.
0: Почему 4 часа у нас шоу? Потому что час отведено на гостя. А так получается час рудиментарный абсолютно. Он ненужный. Он уже, там все уже втроем выдохшиеся. Никаких ни рубрик, ничего не осталось. И поэтому...
1: А почему на других станциях по 3 часа утреннее шоу?
0: Потому что у них нет гостя, наверное, каждый день.
1: А как? Или... Вроде у них тоже
0: да
1: же.
0: Есть. Ну, значит, у них по 3. Я не знаю. По-моему, мы реально единственные, у кого 4 часа утреннее шоу. У кого-то вообще 2.
1: Ну вот предыдущие утренние шоу, они тоже 4 часа работали.
0: Ну вот, и к чему это их привело?
1: Да уж.
0: Видишь кого-нибудь из них здесь?
1: Нет.
0: Ну вот, так что эта дорожка...
1: Ну судя по тому, что некоторые люди из прошлого шоу в ту же секунду отписались во всех соцсетях от меня и от других коллег,
0: да.
1: То, наверное, они не переживают, что они нас не видят.
0: Ну, кстати говоря... Один из ведущих прошлого утреннего шоу недавно написал мне.
1: О, да?
0: Да, в мессенджере. Олег звонит. В мессенджере он скидывал паблик со своими стихами.
1: А,
0: тебе да. Тоже, да?
1: Нет, мне нет, я уже подписан на него.
0: А, да? Так, Олег, что надо? Что ты звонишь? Мы работаем. Отдыхай вообще.
2: А меня заставили в отпуск пойти.
0: Кто заставил?
1: Кто?
2: Трудовой кодекс.
1: Ну, есть такой работодатель, когда заставляют. Ну, да. Так потому что ты много работаешь, Олег, на тебя страшно смотреть. Синяки под глазами, не спишь вообще.
0: Во-первых, а во-вторых, ты мог бы и в августе сходить.
2: А я в августе и пойду.
1: Это еще, он, видишь, тени отгулял. Все должно быть по закону.
0: Ну, кстати, да, вот так вот посмотреть, у нас-то в августе только отпуск с тобой, а все вот что-то ходят в течение года в отпуск, то это, то другое, а мы вот в августе просто надолго. Ладно, Олег, ну тогда, короче, тогда давай, все, ладно.
2: Так что не орите там.
0: Да нет, мы будем орать. Ладно. А что ты не спишь в 9 утра, у тебя
1: же отпуск? Да, кстати, у тебя отпуск, должен отсыпаться, алло.
2: Все, пока.
0: Ну все.
1: Привычка.
0: Так он бдит, конечно. Не, у меня такой привычки нету. У меня, если отпуск, я в 2 часа встаю только. Хрен я встану. А то иногда в отпуск идешь, а они там пишут тебе: слышал, что Данилин с утра в эфире там про вас сказал? Конечно, слышал. Я вот проснулся.
1: В первый день отпуска мы тоже встаем и слушаем, что про нас коллеги говорят. Конечно. Во-первых, начинается жесткий голод музыкальный. Хочется снова послушать песню «Винтаж Малахит».
0: Не сомневайся, ты послушаешь ее буквально в течение 10 минут.
1: Ой, какой ты молодец, пожалуйста.
0: В течение 10 минут ты ее услышишь.
1: Сделай погромче. Какая классная песня. «Винтаж Малахит». Малахитовые сны.
0: «Хозяйка медной горы». Но это после другой песни. Я вот сейчас собираюсь, я кое-какую песню просто вспомнил.
1: Ну, а потом обязательно «Винтаж».
0: А обязательно.
1: Спасибо тебе большое.
0: Кое-какую песню вспомнил, я сейчас собираюсь прямо стиля опять раздать, лютого вообще. Вот такого вот. Но такой песни даже ты, наверное, Кирилл, знаешь.
1: Даже я?
0: Да. Ну, ты не специалист в такой музыке, но мне кажется, эту даже и ты слышал. Вот такая.
1: Конечно.

0: Кирилл, я знаю, что ты хотел, ты просил.
1: Ну
0: ты...
1: когда?
0: Ты мечтал об этом.
1: Сейчас будет какой-то хит?
0: Мало.
1: Мало таких хитов.
0: Мало хит, да.
2: Новые на новом.
3: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: и Райтраум.
1: Я вот иногда читаю чат и понимаю, что хорошо, что каждый занимается своим делом. Вот мы на радио сидим, какие-то песни включаете, у вас тоже какая-то, включаем, у вас тоже какая-то работа, потому что приходят вот иногда сообщения, а почему вы давно не включили, вот сейчас реально, я клянусь, 5 минут назад пришло сообщение, а почему вы давно не включали песню «Сидим с бобром за столом»? Я думаю, да, понял. Потом человек через 5 минут пишет, а что-то вы давно Кришну не включали. До этого человек пишет, а что-то вы группу The Hatters не включаете.
2: Где вы были с Кришной еще 15 минут назад? Да нет, слушай, знаете, почему не включаем? Потому что странно это включать. Песни уже отгорели.
1: Ну да.
2: Угасли.
1: Нет, «Сидим с бобром за столом».
2: Есть такая категория, да, там остывающие, остывшие. Вот, поэтому...
1: И еще, у тебя до сих пор есть рубрика «Дни рождения»? Вот
2: я ее закончил в мае, почему-то сам для себя открыл и закрыл. И теперь очень страдаю, кстати. Кто за то, чтобы продолжить притягивать за уши треки и ставить старые песни?
1: Ну, ты продолжил, потому что перестали «Дни рождения» быть у Кучина, у Наговицына.
2: Да, сейчас только вот у Майли Сайруса, Тейлор Свифт, да, нам такое неинтересно.
1: Вот вчера был день рождения у Тупака Шакура. И что-то вот я не услышал, чтобы ты «Do Fall Off» поставил.
2: Это просто рубрика закончилась, все, как бы сезон прошел.
1: Поэтому чекайте, в следующий раз рубрика возродится, когда у Розенбаума день рождения будет, или у Игоря Николаева.
2: Я только и жду день рождения Розенбаума, чтобы ауф в этом включить.
1: Так что там такая рубрика плавающая. Дни рождения артистов, которые тебе нравятся. Вот так надо было назвать рубрику.
2: Ну, не совсем так. Я стараюсь примерно у авторов хитов выискивать дни рождения.
1: Ну, там еще были Майкл Джексон в этой рубрике, еще кто-то. Там не было... В этой рубрике Николь Шерзингер что-то я не видел. Или дабы не было.
2: Ну, Николь Шерзингер, она и так звучит часто.
1: Пробежимся по новостям. Новости есть. Смотрите, новости вот такие. Вот видео из Питера прислали в паблике. Местная бабушка закупает зерно целыми мешками.
2: И продает это голубям, да?
1: Ну, примерно так. Короче, прикинь, реально, вот подъезжает газелька вот с мешками зерен. Ага. И бабка это все себе сгружает. Вот чтобы вы понимали, насколько вообще вот. И самое главное, ей же даже ничего не сделаешь. Там целая экосистема голубей. Просто посмотри сверху, сколько там голубей в одном дворе. Как будто бы они там рождаются и умирают. То есть весь жизненный цикл они в этом дворе проводят. И там не один и не два голубя. Я думаю, даже не два десятка. Там сотни голубей. Ну и она целыми зернами целыми мешками закупает зерна, чтобы кормить голубей, которых потом прилетают и убивают чайки. Потому что чайки, они питаются, вот, видимо, голубями. И чтобы вы понимали, как выглядит этот двор, это как реально, как в фильме ужасов. Короче, весь двор в этом голубином...
2: Это помет.
1: Помет, да. И в трупах голубей. И чайки все это жрут, и везде ходят, орут «А-а-а!» И голуби. И вот ты выходишь во двор просто. Там даже машины, смотри, не паркуются, потому что...
2: Ой, да, я, честно говоря, так сильно осуждаю вот это хобби бабушек.
1: И как эту бабку переубедить? Ну,
2: Нет, ну бабушки, вот как правило, кормят голубей там этим...
1: Из благих побуждений.
2: Из благих намерений. Бабушки одинокие. Ну, они ищут каких-то друзей, какого-то...
1: Хочет, типа, быть полезной.
2: Контакта какого-то социального, хотя бы вот с животными. Это очень мило. Но они это делают нахрен посреди двора. Все в помете, все в это, все потом идешь по этому... Дети там на детской площадке, эти все голуби. Да ну их нафиг. Бабульчики, вы отходили бы куда-нибудь, не знаю, там на газон, может быть, где-нибудь там, где деревья.
1: Нигде какие-то. Не надо не подкармливать голубей это, уличных.
2: А их не накормишь
1: на
2: никогда. Это же городские крысы, понимаете? Ну,
1: и что? Во-вторых, да, их нигде не надо. Ни во дворе, ни на траве,
2: где
1: нигде.
2: Где вот вероятность, что ты не станешь старым и не будешь тоже вот кормить голубей?
1: Блин, если я вот таким вот стану, разрядите мне дробовик в рот. Реально, я вот, мне не надо вот этого, вот, пожалуйста.
2: Ну да, вот правильно тут человек написал. Получается, бабулька работает на чаек все-таки.
1: Ну да.
2: То есть она подкармливает чаек.
1: Конечно.
2: И кофейк.
1: Ну ты представляешь, этот двор вообще, это ужас.
2: Да я знаю, у меня такие
1: просто
2: же бабушки
1: подъезжает,
2: во дворе.
1: Ну, она у тебя бабушка просто купит где-нибудь там буханочку хлеба.
2: Она засохший хлеб там докидает.
1: А тут крошки. Прям газель с мешками зерен.
2: Бабушка пошла дальше сильно.
1: Она прям разобралась, как заказать это себе прям домой, чтобы
2: газелька
1: приехала.
2: Ну, это бабушка, она еще подкармливает продавца зерна, она абсолютно. Подкармливает газелиста,
1: чаек. Я тебе говорю, там целый рынок вокруг этой бабушки выстроен, реально. Там за счет этой бабушки питается огромное количество и людей, и животных. Такая новость, значит. Россияне могут брать питомцев на работу. Так. Юристы подтвердили, прямого запрета в Трудовом кодексе нет. будь то кошка, собака, попугай или хомяк, или питон, как в моем случае. Главное условие – письменное разрешение от начальства. Типа, если у тебя босс не против, чтобы ты с собакой приходил на работу, ты можешь по законодательству. Но нет там запрета. Но если он против, тогда ты не можешь. Вот. Так что
2: я вообще никогда об этом не задумывался.
1: Ну, знаешь, вот эти сейчас есть, которые не могут свою собачку оставить ни на секундочку, и надо таскать.
2: Как наша девчонка, собачка появляется маленькая в open space. Утюлю, мутюлю, пупутюсю, пусю. Все такие, как голуби. Вот так вот на собачку бедненькую слетается. А если лошадь, например, я могу привезти коня в офис?
1: Главное, в зубы ему не смотреть.
2: А привязать коня я могу в офисе?
1: Только выйти в поле, я думаю.
2: С кем?
1: Со мной.
2: Ты конь?
1: Да.
2: Тогда...
1: ЦСКА.
2: И это не надо.
1: Ну, я же, кстати, тоже спортивный клуб армии, получается, тоже армеец.
2: Ты и, получается, и конь, и бомж одновременно. Нифига себе, на двух стульях.
1: Идем дальше. Не знаю, насколько это можно так делать или нет, но москвич распилил Мерседес пополам во время раздела имущества с бывшей женой.
2: При разводе. А он вдоль распилил или поперек?
1: Вот и неясно. Во время развода 53-летний мужчина... Внимание, и его 25-летняя супруга, интересно, что их связывало, не смогли договориться, кому достанется белый Mercedes-Benz SL-класса. Это дорогая тачка?
2: Ну, SL, ну SL. Да, вполне.
1: Я просто даже не представляю, как оно выглядит. Мужик предлагал компенсировать половину стоимости и оставить тачку себе, но он хотел выкупить. Но жена утверждала, что машина досталась ей в подарок и должна вся ей достаться. В итоге мужик просто психанул, вызвал рабочих, и на глазах у женщины автомобили распилили пополам. Вот это на принцип пошел. И в итоге не он без машины, и она без машины. Но это же порча имущества, то есть ты, по сути, угробил тачку. Можно так вообще делать или нет? Она, по идее, половину-то свою может забирать, но...
2: Ну, это как-то назло сделано.
1: Ну, да.
2: Слушайте... Ну, по-честному, было бы ее все-таки распилить, то вдоль, потому что, чтобы...
1: Чтобы она как ехала на пассажирском, так и а ты за рулем.
2: Да, вон. Меньше налог зато платить.
1: А так вот распилил ее и сзади... А с другой стороны, смотри, ты можешь распилить ее не вдоль, а поперек, забрать себе заднюю часть,
2: так,
1: подключить к ней культиватор и ехать.
2: Вообще класс.
1: Нормально.
2: А, кстати, а ты знал, что Сименсы, модели Сименсов называли по аналогии с моделями Мерседеса?
1: Реально?
2: Типа Сименсы А, С был там, да, помнишь, С35С, С там 55. Это по аналогии с Мерендосом. А-классы это типа самые простые Мерседесы, там маленькие. С это там средний Мерседес, С это уже бизнес-класс. И вот С-класс был как раз и в Сименсе бизнес, и в Мерседесах. Вот.
1: Прикольно.
2: Так. А М это были внедорожники. Ну, телефонные внедорожники. Помнишь, такие с резиновыми там заглушками?
1: Да.
2: Вот, и Мерседес М это типа вот такие паркетники, джипики.
1: Нормально, ничего себе.
2: Вот сейчас... такая интересная информация, интересная, дорогие друзья.
1: Смотрите на него.
2: А, вот реально поперек распилит и Мерседес.
1: А, ты нашел фотку?
2: Ну, это прислали вот сюда.
1: Прикол.
0: Выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: отдыхаешь. Реклама. Куда поедем в следующие выходные?
1: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
0: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
1: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
0: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Солнце светит, жаркий день, лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Радио.

0: на новом радио.
1: Обсуждаем сегодня странные хобби вашей второй половинки. Звоните 8495-232-1632. Рассказывайте, как вы пережили тот момент, когда Светусик начала увлекаться нумерологией или какими-нибудь другими вот этими...
2: Или футболом, например.
1: Оккультными какими-то историями. Вот она. Или футболом, да. Ну, звоните, в общем, рассказывайте. 8495-232-1632. Вот ваша, она уходит в другую комнату и вот занимается вот этим.
2: Да,
1: вот,
2: конечно, вы геймеры. Муж геймер – это горе в семье.
1: Почему?
2: Катя пишет. Мой муж каждый день на протяжении 10 лет вечером играет в PUBG.
3: 10 лет каждый Нет, день.
1: Это странно, потому что в PUBG ничего не меняется 10 лет. Это тогда да.
2: А потому что PUBG портят людей.
1: Да. Ну а так он мог 10 лет на каждый день ходить бухать с друзьями.
2: В гараж, да.
1: Так что скажи спасибо, что он просто в PUBG.
2: Он реально сидит вот под присмотром. Вот он здесь, на ладони. Никуда не ходит, ни по бабам, ничего. Что еще надо-то,
1: а? Ну вот, а ей вот, а ходил бы по бабам, и это бы не нравилось.
2: Все не то.
1: Конечно. Но им же все не нравится, что мы делаем. Дышим не нравится, лежим не нравится, спим не нравится, едим громко не нравится, ничего не нравится. Живи одна. Алло, привет.
4: О, здравия желаю, старший прапорщик Ильич Чапаренко, база торпедных катеров, город-герой Владивосток.
2: Сразу с юмора решили начать, правильно?
1: Почему, может, правда, это правда твое или ты придумал?
4: Да я придумал, это Серж Берлускони с Владивостока.
1: Я понял, ладно, рассказываю, у тебя есть вторая половинка?
4: Нет, сейчас этот, один.
1: Один. А хотел...
2: А ушла, потому что ты сильно много хохмил и да, прикалывался, я так понимаю.
1: Шутил постоянно.
4: Да, балагурил, ехидничал.
1: Ага.
2: Вот подкалывал, пытался ее подкузьмить и объегорить, верно?
1: Да. Говорил, хватит тебя за волоса.
2: Оп, да.
1: Да.
2: Сайчка за испуг.
1: Что у тебя тут вот здесь на груди, где? Пыньк, вот так вот.
2: Сайчка за испуг.
4: А поскольку она голубых кровей, это было не калифо.
2: Вот это еще дерни за пальчик, ей говорил.
1: Да, дай кулачок.
2: А скажи, Татьяна, скажи 300.
1: А голубых кровей, типа, она вся из себя такая была, да? Знала даже.
4: Да я так и не понял, она. Я так и не понял, или графиня, или герцогиня, короче, из каких-то.
1: Ну, короче, она знала, в какой руке надо держать ложку, а в какой вилку.
4: Да, судя по гонору, по повадкам, вот такие какие-то.
1: Да знаем мы этих герцогинь, которые, да, из Саратовской области приехали.
2: А потом у них бранч, поездки в Монтрё.
1: Да, буквально 3 года назад она еще курице голову отчекрыживала, а сейчас у нее уже...
2: Голыми руками.
1: Да, а сейчас у нее уже голубые крови.
4: Я несколько отвлекался, а что за тема я прослушал?
2: Да забей, старичело, это все фигня.
1: Уже, по сути, обсудили, так что, да. Ладно, спасибо тебе за звонок, пока, хорошего дня. Да уж, вот бывают такие, они вот приедут, и все, я вот такая,
2: посмотрите. Я такой не ем.
1: Да, до свидания сразу, будь проще. Дошек и все. Сейчас видела, сколько дошек стоит вообще?
2: Конечно.
1: Это элитная пища. Алло.
2: Здрасте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
5: Ольга меня зовут.
1: Ольга, рассказывайте. Ну, я предполагаю, что будет история про то, что муж играет в компьютер.
5: Нет, он в компьютер не играет, ему не нравится мое увлечение.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
5: Я люблю смотреть хоккей, я из Ярославля.
1: Ага. Так.
5: И то есть вот увлекаюсь хоккеем.
2: Ну, мне кажется,
5: это не очень сильно нравится.
2: У вас же, наверное, полгорода увлекается хоккеем, извините меня. Я бы тоже увлекался, все бы увлекались. А что такого? Наоборот, он белая ворона в Ярославле, мне кажется.
1: Ну, смотри, а давай попробуем вот так вот. Ему не нравится, что ты увлекаешься хоккеем. А вот, допустим, он бы, если бы увлекался, допустим, ну вот, женским волейболом.
5: Ну, у нас женского волейбола нет.
2: Давай. Вот Ярославль, столица женского российского волейбола, представим.
1: Или давай еще вообще лучше пляжного волейбола, вот так вот, Ярославль. И вот он прям смотрит матчи, где вот они, девочки, вот эти красивые девочки в купальниках. И они вот так, мячиком вот так. И вот он... Постоянно зырит это.
5: Пусть смотрит.
2: Это когда гипотетически, да, конечно, мы говорим.
1: Понятно. А потом начнется опять свои тёлки, вот это о тёлках своих думаешь. А он такой, да как они же выиграли сейчас у ЮАР? Да, тёлки.
5: Нет, я просто, мы 20 лет в браке, я не ревнивая.
2: Ага. Не, ну тут да, если человек 20 лет не ревновал...
1: Ну, в смысле, типа, вообще не ревнивая?
5: Ну, не ревную, пусть смотрит, они же далеко.
1: Нет, не ревнивая, то есть, если бы ты его увидела с его любовницей, ты бы не ревновала?
5: Ну, любовница — это любовница. Причем тут любовница? Вот. Мы же говорим о хобби, о том, что смотришь или чем увлекаешься.
1: Ну ладно, а у него есть любовница?
2: Да господи, да успокойся.
1: А у него нет, ну давай,
5: не
1: есть?
5: Знаю, он
1: есть?
5: Об этом не говорил.
1: Не говорил. Но как ты предполагаешь, чисто по твоим внутренним ощущениям?
5: Ой. Ну вы прямо меня вообще не знаю.
1: Не знаешь. Ну подойди, спроси в лоб, спроси.
5: Я вообще очень...
1: Есть любовница или
2: да
1: нет?
2: Да ну ладно, они 20 лет в браке, хорошо, ну что уж ты уж.
1: Ну да, 20 лет в браке, значит, есть, скорее всего. Да, алло. Ну ладно, пока тогда.
2: Да ладно, это хорошее у вас хобби. Че он это самое?
1: Хоккей, вперед.
2: Как муж зовут?
1: Игорь.
5: Виктор.
2: Виктор. Виктор, ну ё-моё, ну что такое? Ну что, ну пусть он хоккей, господи.
1: А он сам чем увлекается-то сам?
5: А мы просто сейчас с ним вместе работаем, поэтому ему некогда всякими глупостями заниматься.
1: Понял. Ну ладно, ну спасибо за звонок. Пока, хорошего дня. В итоге так и не узнали, чем Виктор занимается. Но он работает, очевидно, это же мужик. Мужик на работу ходит в основном. Какое у мужика хобби? Мужику работать надо.
2: Все, нет, для них разделение труда. Она, он работает, работа. Она хоккеем увлекается. Не, она сказала, тоже работает. Работаю, там все, она оба работают.
1: Алло, привет.
0: Алло, это Илья из Саратова.
1: Илья из
0: Саратова. А почему Артем-то так Саратов не любит и нашу область?
1: Почему не люблю?
2: Так вы что, гоните, что ли?
1: Кого? Но. Обожаю, наоборот.
0: Постоянно говорю... Саратов, Саратовскую область начинается.
1: Это просто первый город, это наоборот. Мне, когда говорят, вспомни первый город, который тебе приходит на ум, мне первый город приходит Саратов сразу же.
2: Наоборот, классно, когда твой любимый город часто упоминают на радио. Я бы вообще так кайфовал бы.
1: Да, так твой Липецк мы упоминаем постоянно.
2: Спасибо, я и кайфую.
1: Рассказывай, чем у тебя занимается вторая половинка, что ты осуждаешь это и не понимаешь?
0: Она ничем не занимается.
1: Знаешь, это хуже всего.
0: Да, согласен. Она не любит, когда я смотрю, как играет Ярославский «Локомотив».
1: Ага.
2: Ты тоже, что ли?
0: Потому что я очень сильно болею за ярославскую команду.
1: У нас что, все хобби сегодня вокруг Ярославского «Локомотива» крутятся? Только что девушка звонила. Подожди, так может, смотри.
0: Бронепоезд самый лучший.
1: Вот у той девушки муж не понимает, что она смотрит «Ярославский локомотив». У тебя твоя не понимает. Может, вы просто с прошлой, которая позвонила, как-то законнектитесь и будете жить вместе долго и счастливо, а эти вдвоем тоже, и они будут не понимать ничего.
0: Все возможно.
1: Ну все, так что... Ну все, тогда номерочек там это. Ну, короче, мы тебе не скинем, но попробуй как-нибудь сам найти. Все, давай.
2: Хорошо, мне кажется, не будет он пробовать.
1: Ребята. Не будешь?
2: Не, мне кажется, не будет.
1: Ну ладно, тогда давай, пока. Пока. Ну? Кирилл, а у тебя-то какое хобби?
2: Я болею за Ярославский «Локомотив».
1: Ты знаешь, это я болею за Ярославский «Локомотив».
2: А мы все болеем за Ярославский «Локомотив» вообще.
1: И за «Зенит».
2: Пойду чай попью.
1: За «Зенит».
2: Что? Я не слышу. Я уже ушел.
1: Болеем за «Зенит».
2: Уже ушел. Меня нет в студии. Я уже все на кухне.
1: Там ты из своей «Зенита». А, ты уходишь на кухню чай попить, чтобы все не видели, что ты из своей «Зенитовской» кружки чай пьешь.
2: Сейчас, ребят, что там говорит Артем? Я просто без наушников и не в студии. Что там он, что?
1: Он сегодня пришел в футболке Фатих Таке.

0: Утро с ТОК.
1: Каждую пятницу в 12. Новая Ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш ТОК.
1: Супер новинки чарты ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрэш ТОК.
1: Фрэш ТОК. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: 26 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее о организации правил. Количество призов, срок, место и порядки получения на zon.ru. 16+.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Зачисляй, храни, трать.
9: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Нормально.
1: А какое у нее адекватное хобби, по-твоему?
0: Собирает свиные головы.
1: Живые.
2: Да нет, рисование.
1: Рисование?
0: Рисование. А что она рисует?
1: Да.
0: Сейчас найдем странности, подожди.
2: Пейзажи.
0: Пейзажи.
1: Пейзажи рисует.
0: Пейзажи.
1: Пейзажи Перми, видимо.
2: Да.
1: Да. А ты программируешь в этот момент?
2: Ну да.
1: Ага. Что ты последнее спрограммировал? Давай так, вот что ты создал вот в этом, в компьютере?
2: Ну, чат-бота в Телеграме.
0: О, молодец. Он какой-то полезный?
1: Там, что нет, там просто бесполезный.
0: Бесполезный чат.
2: Для ресторана там.
0: Молодец.
2: Я просто такие писал для себя.
1: Этот, для себя или ты как-то, ну, поднял бабла?
2: Нет, пока не поднял.
1: Пока не поднял.
0: У тебя все впереди.
1: Ну, все впереди. Ну, ладно, тогда привет там Диане, всем передавай.
0: Да. Хорош ты парень, да. Работяй, в 17 лет уже вкалываешь, конечно. Молодец.
2: Да, и я очень рад, что вам дозвонился.
0: Да мы тоже. Дань, подожди, можешь последний вопрос? Да. А вот когда ты дофига бабла заработаешь, ты вот что купишь?
1: Да.
0: Вот прям огромную сумму, когда накопишь.
2: Да, пока не знаю, я пока просто коплю.
1: Ну, купишь своей малышке тачку хотя бы?
2: Да. Ну да, скорее всего купишь.
0: Скорее всего купишь. Скорее всего. Все, пацан сказал, смотри.
1: Все, давай, давай, пока.
2: Все, давайте, удачи.
0: Давай.
1: Пока. Интересный вопрос.
0: А как ты реагируешь, когда слышишь что-то смешное?
1: Он как будто заигрывал все это, знаешь, вот это.
0: Смотри, он как рад был дозвониться, так искренне сказал, растрогал даже.
1: Прикольный чел, да. Вот, берите пример, надо вот, берите пример с Данила. На то звоните, грубите нам еще, обзываете потом.
0: Да, они грубят?
1: Да, постоянно.
0: По-моему, наоборот.
1: Да нет, они в тот раз сказали, что ты жирный вообще. Алло, привет. О! Да ты что, забыл?
0: Алло.
1: Алло.
3: Алло, привет.
1: Привет.
0: О, тут серьезный человек.
1: Привет. Тебя как зовут?
0: Мне кажется, Александр.
3: Эдуард.
1: Эдуард. Ты тоже подходящая. А тебя не слышно, Эдуард.
3: Секунду.
1: У тебя там еще женщина, да, рядом с тобой твоя?
3: Алло, нет, женщины рядом нету.
0: Чё такой голос сразу изменился?
1: Да, вообще другой. Ладно, Эдуард, расскажи, пожалуйста, сейчас женщины рядом нет. Ну, вообще в целом есть, да?
3: Да, жена есть.
1: Расскажи, какое у нее странное увлечение, которое ты вот не можешь понять, но тебе приходится уже с ней быть, потому что вы долго.
3: Их много, таких увлечений.
1: Много, да? Самое, да. Самое странное.
0: Ну, не рассказывай. Просто сказал, да, много, ну, и все. Много. Детали-то уж не нужны нам.
1: Какое-то самое странное.
3: Самое странное. Прибираться каждый день.
1: Прибираться, да.
0: У нее, да, вот эта помешанность на чистоте.
1: Ой. Но она тебя не заставляет хоть?
3: Да. Нет, меня не заставляет.
1: Ну и пусть убирается сама себе.
0: Пусть убирается тогда.
1: Убирается, да. Она же там что-то спокойненько сидит, полы моет, а ты в этот момент кайфуешь, играешь просто в комп.
3: Да. Но меня не дает играть в комп, времени нет.
1: Не дает играть в комп?
0: Это уже...
1: И при этом у нее еще куча странных увлечений. Что вас держит тогда?
3: Так, как, семья?
0: А, ну да, семья надержит, да.
1: Такое бывает.
0: Да, действительно, ты прав. Есть такой якорек.
1: Да, небольшой такой. Ну, ячейка создана уже. Что ж уж делать, да. Я понимаю, там Red Dead Redemption, но тут ячейка. Ладно, давай. Ладно, давай, пока.
0: Ты смешно смеешься. Спасибо, что рассмешнил нас.
1: Да, пока.
0: Пока, Эдуард.
1: Все, пока. Давай, пока.
0: Пока.
1: Так, ну и пока вам тоже всем, судя по всему, потому что мы на сегодня все. Наконец-то.
0: Да, ребят.
1: Что-то сегодня сильно сложно было прям.
0: Хороший эфир. Нормально, нормально. Там было 2-3 шутки, я думаю, мы наскребли. Ребят, все, завтра встречаемся в 7.07. Артем подскакивает. Я в 7 прогоню свою тухлую телегу ни о чем. Тоже приходите.
1: День рождения еще посмотри обязательно.
0: День рождения артистов посмотрю. Да. Там Николь Шерзингер, там все дела.
1: Может быть, завтра день рождения у вот этой вот блондинки из Black Eyed Peas, какой там
0: зовут. Ферги.
1: Ферги, да.
0: Поставим Фергалисус.
1: Да.
0: Фергалисус.
1: Да, ты сам он сможешь и сам.
0: Ну, кстати, это сам, это сам. Все, давай там на связи. Это того, этого. Короче.
1: Пока.
4: Реклама. Реклама.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33.

0: тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 4904-32. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Жидкое моющее средство для стирки Тайд «Весенняя свежесть» 1,75 литра по 479 рублей. Или жидкое моющее средство для стирки «Ариэль Колор» 780 миллилитров всего за 229 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое радио.

вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио.
2: Традиционно все самое интересное происходит на новом радио. Где? Правильно, за кадром, за эфиром. Так что вы меня извините, я быстро вас поприветствую и буду таков. Утреннему шоу отдельное спасибо за бодрость. Постараюсь в том же ритме, в том же темпе ближайшие 6 часов. Вадим Данилин меня зовут, если кто забыл. Начнем красиво и не закончим. Всем привет.
3: Все мы изначально чайники.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.newradio.ru.
2: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Группа «Серебро, я тебя не отдам», суперхит на новом. Суперхиты, суперновинки, суперновости практически одной строкой. Привычка засыпать под телевизор. Про тебя сейчас новость. Оказывается, вызывает зависимость. Сон под телевизор сокращает фазу глубокого сна на треть. Со временем ведет к тревожности и ухудшению памяти. Свет от экрана подавляет выработку мелатонина, звук вызывает микропробуждение. Поэтому ты такой нервный и злой, а не потому, что у тебя коллеги какие-то странные. Коста Лакоста, Монокини, моя Мишель, не только очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81. 81.
11: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новое радио.

0: пока Дима Билан и Мари Краймбери спорят, пара не пара. Футбольные новости подоспели, очень интересные на эту тему. Бразильский футболист Неймар и его партнерша Бруно Бьянкарди станут родителями. Вчера пара официально объявила, что ждет ребенка. Для 34-летнего нападающего сборной Бразилии этот ребенок станет пятым, а для его союза с Бьянкарди третьим. Пара уже воспитывает двоих общих детей. Также у футболиста есть сын и дочь от предыдущих отношений. Такое радостное известие совпало с травмой игрока на чемпионате мира. Из-за повреждения икроножной мышцы правой ноги Неймар пропустил стартовый матч бразильцев против Марокко, а его участие в следующей игре турнира остается под вопросом. Очень много, кстати, футбольных новостей. Буду так промеж делом рассказывать о них в эфире. Ну а пока в продолжении темы суперхитов, суперновинок. На новом очень скоро новинка, кстати, от «Елки» ожидается. Гаязовы и не только.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Дима Ури, Линочка Ли, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
3: Реклама.
1: Реклама.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Банк. ООО «Банк.»

0: Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Новое радио. Новое на новом. Ёлка.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Мига. Прорыв года, кстати, по версии музыкальной премии Nova Radio Awards. Высший балл, шикарный суперхит в эфире. Но мне кажется, он все лето будет из каждого утюга еще звучать. А тем временем, в преддверии нового рабочего дня, Дальний Восток. Про себя не забыл. Добрый вечер тебе отдельный, огромный, как всегда, люблю. Как никакой другой город, Владивосток. Офисные машины могут быть опасны для жизни, предупреждают врачи. Если устройство редко чистят, внутри начинают скапливаться бактерии, плесень и остатки молока. Все как вы любите. В итоге в напиток могут попасть кишечная палочка, сальмонелла, норовирус и другие возбудители. Не того, чего ты хочешь, возбудители инфекции. Как приятно читать такие новости и понимать, что тебя она не касается, потому что кофе ты перестал пить уже... Слез с кофе месяца 3 как назад. И чувствую себя прекрасно.
1: Реклама. Реклама.
2: Каждый день этого лета пляж в Березовке.

0: кровать и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное, в дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Пассажиров, желающих

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое радио.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Результаты ЕГЭ по русскому языку начали загружать на госуслуги раньше запланированного срока. Рособорнадзор написал, так что го, срочно смотреть результаты. Держу за вас кулачки, чтобы все случилось. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим летним суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин тут. Продолжаю. Промеж делом.

0: DJ Smash, розовый туман, суперхит Вовери Нова. Большинство россиян, тем временем, ты не представляешь, останутся без отпуска этим летом, показал недавний свежий опрос. 41% респондентов заявили, что сознательно отказались от летнего отдыха. Еще 8% не смогут отдохнуть из-за производственной необходимости, а 6% не отпускают руководство. Но большинство россиян останутся без отпуска этим летом. Это все новости к данной минуте. Мона, Андро, Мэри Гу, их суперновинка Нюша, не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет
1: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: презентация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
2: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
3: Предложение ограничено.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Новое радио.

0: Это Сергей Лазарев, суперхит «Танцуй» в эфире «Нова». Кстати, по поводу танца. Трехминутный танец поможет тебе сжечь до 40 килокалорий. Если не знаешь, сколько это примерно в овощах и так далее, я тебе рассказываю. Примерно 40 килокалорий – это 2 средних огурца или 1 большой помидор, или 120 граммов клубники, или половина яблока, или половина яйца куриного, или 2 чайные ложки сахара. Выбираем. Всего 3 минуты энергичного танца. Я тебе в плане музыки помогу. Клава Кока, Ева Польна. Очень скоро в продолжении эфира.
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
3: поставьте лучше Кеша вместо детских песен.
4: Ну еще бы.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у говорят, костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
2: В 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
0: не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
2: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
7: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: самолеты и поезда. Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Где суперхиты?
3: У нас в чарте.
4: Стильно.
2: Где суперновинки?
3: У нас в чарте.
4: Занятно.
3: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.
3: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
3: Так кто сегодня в чарте?
4: Терминатор.
3: Узнаешь в пятницу в 17:00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
2: 16+.

0: Каждый раз, когда мод в эфире, сразу хочется говорить и говорить и говорить о любви. Намек на нас, шикарный суперхит в эфире нового прямо сейчас. Ну, давай в продолжение темы любви расскажу тебе хорошую, а может быть и не очень хорошую новость. Том Холланд, актер Том Холланд, подтвердил, что он и Зендая поженились. Цитирую: «Для меня я нашел своего человека, она моя лучшая подруга, и я самый счастливый человек, каким когда-либо был, когда я с ней. Я никогда не чувствовал себя так поддержанным и в безопасности никогда. Точка. Ваш Том Холланд».
1: Реклама.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Дорогие дети,

0: вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Слушай, новое.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Вчера, кстати, в столице произошел большой скандал, а сегодня случилось его продолжение. Обо всем об этом расскажу тебе через 20 минут. А пока приветственный нон-стоп суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее, не благодари твой непокорный слуга Вадим Данилин, мыслями я уже в отпуске. Так что извините, пожалуйста.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: я вспомню.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Это КамАЗ, как ты там, суперхит его Хиринова. Обещал рассказать последний московский скандал, рассказывай. Значит, смотрите, возможно, вечернее шоу Эвиленд, Данил Михайлов и Эви рассказывали эту новость. Напоминаю, москвич, один москвич, распилил Мерседес-Бенц пополам во время раздела имущества с бывшей женой. 53-летний мужчина не смог договориться со своей 25-летней супругой, кому достанется спорткар. Он предлагал выплатить компенсацию, но та настаивала, что машина была подарена именно ей. В итоге москвич вызвал рабочих, хотя буквально разделили имущество поровну. Это вчерашняя новость была. Сегодня пришло продолжение новости. Москвич, который распилил свой Мерседес пополам, чтобы не делить его с бывшей женой, все-таки проиграл. Суд обязал его выплатить экс-супруге половину стоимости автомобиля. Ну, а распиленный автомобиль достался как раз-таки этому москвичу. Пу-пу-пу. 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы и вернемся.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
4: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Рукавники детские надувные от 79 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Новое на новом. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: слышишь?
1: Лолита Шампанское, суперхит в эфире нового. Так, внимание всем работающим, офисникам и не только. Новость подоспела. Я думаю, как раз таки самое время шампанское открыть по этому поводу. Хотя подожди, открывает. Больше половины россиян будут тотально перерабатывать уже к концу этого года, предсказывают HR-специалисты. А ненормированный рабочий день для многих теперь станет новой нормой. Причина этого — кадровый дефицит, который работодатели никак не могут закрыть. Из-за него многим приходится брать на себя дополнительные задачи и функционал, что часто заставляет задерживаться, будет заставлять задерживаться на работе. Ну, а теперь вот думай, открывать или нет шампанское.
2: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситна» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес — Комсомольская, 122-1А, в районе Супана.

0: При прохождении технического обслуживания «Экспресс-мойка» в подарок.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
4: Новое радио.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Но что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Мужчины в России зарабатывают на 40 тысяч рублей больше женщин. Сейчас средний доход сильного пола составляет в среднем 117 тысяч в месяц. У женщин 79. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к хорошему, доброму и приятному. К суперхитам, суперновинкам. 20

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Хорошо.
1: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» Айова. Маршрутка в эфире «Нова». Слушайте, в интернете самый что ни на есть свежайший спор сейчас случился. Тему, которую мы, по-моему, с тобой ни разу не обсуждали. В принципе, я ее в эфире не буду обсуждать. Я просто приму 3 телефонных звонка. А все остальное за комментариями welcome, пожалуйста, в наши социальные сети. Знаете, смотрите, какая ситуация. Некая девочка в интернете пишет: «А как бы вы отнеслись, если бы я убралась в вашей квартире без спроса? Мне подруга пишет, ключи оставила за кошкой, смотрите. Я сейчас закупалась штуками для уборки и приступаю. Меня не остановить, но интересно мнение. Как бы ты отнеслась или отнесся к тому, что, ну вот, например, так же, да, там вы уезжаете в отпуск, оставляете кому-нибудь ключи, там цветы полить, за животным присмотреть, приезжаете, а у вас дома убрано. Вот как вы отнесетесь к этому? Вы скажете свое мнение. Девочки, можете даже позвонить сейчас. Я приму 3 телефонных звонка, чтобы какую-никакую статистику делать. Давайте так. 8-495-232-1632. Ты приезжаешь домой из отпуска, а у тебя убрано. 8-495-232-1632. Позвоните, скажите, вам для вас это норм или стрём? Потому что есть такие, которые за милую душу. Ну, знаете, хрюши такие, которые сами не убираются. А бы кто, ну бомжа позови, им уберется, они будут рады. 8-495-232-1632. Позвони мне, позвони. Вот я скажу лично свое мнение. Я крайне негативно к этому отношусь. Серьезно. Но это я такой. Я такой пришибленный, потому что я сам пипец как обожаю убираться. И перед тем, как уйти в отпуск, уехать куда-нибудь в отпуск, я, конечно же... А есть у меня телефонный звонок, да? Алло, привет.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Как тебя зовут?
2: Марина.
1: Марин, скажи, пожалуйста, ну вот ситуация. Ты оставляешь ключи, у тебя там животные есть, или цветочки полить и всякое такое. Приезжаешь, а у тебя убрано. Пипец как чисто. Как ты на это отреагируешь?
2: Мне кажется, я бы уезжала чаще и чаще бы оставляла ключи этому человеку, чтобы только он убирался.
1: Серьезно? Марина, ты же девочка.
2: Да.
1: Ты же девочка.
2: Нет.
1: Нет?
2: Буду готовить стоять часами, буду, там, я не знаю, в огороде ковыряться, но уборка в квартире, это вообще не мое.
1: Это прям red flag, да? Ты терпеть не можешь убираться в квартире?
2: Терпеть ненавижу.
1: Я думаю...
2: Я лучше буду... Готовить.
1: Я думаю, мы с тобой нашли бы общий язык, если бы были оба холостые, потому что я пипец как обожаю убираться. Ты не представляешь просто. Вот. Самое чистое место у меня в квартире – это мой унитаз. Вот я его 5, наверное, средствами чищу. Просто, я не знаю, ну на грязное садиться, слушайте, это пятая точка, золотая пятая точка. И садиться в грязь, когда пятая точка, ну такое. Все, спасибо огромное тебе за звонок, за мнение. 8-495-232-1632. Вот девочка говорит, что да, с удовольствием, я бы чаще уезжала, оставляла ключи. Нет, слушайте, ну, во-первых, в твоих вещах копаются. Ну, как-то, ну, это стрём. Алло, привет. Привет.
3: Привет.
1: Меня Вадим зовут, а тебя?
3: Меня Елена.
1: Леночка, а ты тоже из той категории, которая вот за милую душу? Убирайтесь кто угодно, главное, чтобы у меня чисто было. Леночка. Лен, не плачь. Алло, Лен. Лена пропала. Лен! Да ё-моё! Ну что, ну давай еще звонок приму. 8-495-232-1632. Уезжаешь в отпуск, приезжаешь, а у тебя дома убрано, потому что девушка, которой ты ключи оставила, решила, ну просто, что у тебя слишком грязновато в квартире. Алло, привет! Привет, привет!
3: Алло.
1: Да, здравствуй! А тебя как зовут?
3: Алло!
1: Да, привет!
3: Привет!
1: Как тебя зовут?
4: Привет!
3: Наталья,
1: ты сделай, пожалуйста, приемник потише. Натуль, скажи, пожалуйста, как ты к этому отнесешься, что вместо тебя кто-то уберется в твоем доме?
3: Очень много факторов влияет на это. У меня есть такая подруга, которой я доверяю бесконечно. И если она уберется, я ей буду благодарна вообще. Без проблем.
1: Да что ж такое-то, а? Спасибо огромное. Я чуть позже. Давайте еще буду телефонные звонки принимать, потому что что-то весьма странное. Спасибо за звонок. Что-то странное, девочки. Ну, как такое может быть? Серьезно. Меня в красную книгу можно занести, да? Потому что я как-то вот... У меня это... Ну, извините.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
7: Новое радио.

0: Я сейчас продолжу эту тему, историю. В наших социальных сетях выложил скрин девочки, которая осталась сидеть с кошкой, но и решила убраться у хозяйки квартиры. Как бы ты к этому отнесся, отнеслась? Выскажи свое мнение. 8495-232-1632. Ну, желательно девушек, конечно. Сейчас звонки буду принимать. Ну, через пару минут буквально, хорошо? Ты номер запиши. 8495-232-1632. Как бы ты отнеслась к тому, что у тебя в доме чужие левые убрались бы?
1: Новое радио.

0: Полина Гагарина, шагая суперхитова Феринова. По поводу уборки левыми вообще абсолютно людьми у тебя в квартире. Сейчас буду звонки принимать. О, Рита недовольная. Написала девочка. Это оскорбление, а как же мои личные границы? Женщина, зашибись, спасибо. Если еще и поесть приготовить, цены вам не будет. Я ей отвечаю, говорю, слушайте, если тебе нравится в чужих странах трусах рыться, ну, правда ведь, да? Иногда грязные вещи бывают дома, то, пожалуйста, welcome, поройся. Она мне факт поставила. Ну, а в чем я не прав? Девочки, такие девочки, как обычно. 8495-232-1632. Есть у меня телефонный звонок. Еще у меня звонков этих дофига. Выскажи свое мнение, вот как ты на это отреагируешь? Алло, привет.
1: Алло, да, здравствуйте.
0: Как тебя зовут? Сделай приемник потише, пожалуйста. Алло, еще раз, алло.
1: Алло, алло.
0: Да, как тебя зовут?
1: Алло.
0: Понятно. Следующий телефонный звонок 8495. Давайте все-таки категорию 18+ сделаем, а то звонят школьники. От нечего делать, что ли, звонят? Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Светлана.
0: Светлана. Светочка, вот скажи, пожалуйста, ты на моей стороне? Ты тоже нормально ненормально реагируешь, когда в твоих вещах кто-то посторонний роется? Или тебе нормально, что убираются в твоей квартире?
2: Я скажу так. Что ты оставляешь ключи самому близкому человеку, которому ты доверяешь полностью. И если он уберет в твоей квартире, когда тебя нет, и ты находишься в отпуске, приезжаешь, уставший, никакой, ничего страшного в этом нет. Но тебя я тоже поддерживаю, ты перфекционист.
0: Светочка, каково тебе будет? Ну, подожди. Во-первых, я перфекционист. Перед тем, как ехать в отпуск, я убираюсь. Вот прям начисто убираюсь. Мне нечего убирать.
2: Ты приезжаешь, ты, конечно, убираешь все перед отпуском. Расставляют по местам, моют полы, но ты приезжаешь, у тебя все равно есть пыль. И когда ты приезжаешь уставший, ты начинаешь это все мыть. И очень приятный бонус, ты пришел, и это пыли нет.
0: Ну, роется же в твоих вещах, Свет.
2: В каких вещах роется? Ты помоешь полы, это не рыться в вещах.
0: Ну, протереть пыль, помыть полы, там, сложить вещи в стирку и
2: нет,
0: всякое такое.
2: Нет, подождите.
0: Ты какой там? Есть два стула, извините, начнем с этого. Ты уж давай определись.
2: На одном и на другом.
0: Да.
2: Нет, вещи не трогаем, полы моем, пыль вытираем. Вот это я принимаю.
0: То есть в случае чего, так, знаешь, подруге скажешь, слушай, если все-таки захочешь убраться, то, пожалуйста, вещи не трогай. Полы можешь помыть.
2: Она это знает прекрасно.
0: А, да? Можешь еще для души поесть, приготовить. Я прилетаю в 19:05.
2: Нет, это я все сама сделаю. Мне не надо этого ничего.
0: Хорошо. К чему нельзя прикасаться в твоей квартире?
2: К личным вещам.
0: Хорошо. Холодильник – это личные вещи?
2: Холодильник. А вы знаете, что согласно психологии, если есть у человека холодильник, в который он может просто заглянуть, то это счастливый человек. И вот если эта подруга заглянет в мой холодильник, ничего страшного. Пусть поест, все что угодно там возьмет и все что угодно туда поставит.
0: Ну, вряд ли она что-нибудь туда поставит. Она скажет, это за то, что вот я убираюсь у тебя здесь бесплатно, пока ты там пятую точку греешь на море. Раскатала, мягко ходить. Свет, спасибо огромное, хорошего дня тебе, веселый человек. Дай бог тебе здоровья и муж богатого. Скоро продолжим.
3: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
4: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: всегда. Реклама.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Зачисляй, храни, трать.
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Расти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Нет, извините, я хочу все-таки продолжить и закончить эту тему. История такая, что ты уезжаешь в отпуск, оставляешь ключи своим каким-то друзьям, знакомым, присмотреть за кошкой, полить цветы, приезжаешь, а они еще, оказывается, убрались в твоей квартире. Как ты к этому отнесешься? Ну окей, многие женщины пишут о том, что типа, да пофигу, нормально, спасибо скажу. Вот тут одно сообщение меня от Ольги, оно очень удивило. Снимали мы квартиру с братом, жил уже с женой и детьми, уехали в отпуск, даже постель не заправили. Я дома убиралась и у них порядок навела, постель сменила, перестирала, перегладила. В общем, марафет навела, невеста даже спасибо не сказала. С тех пор я для них ничего не делаю, даже если попросят. То есть, милая моя Олечка, ты, я правильно понимаю, что ты, не спросив разрешения, решила убраться в квартире? И ждешь за это спасибо? Я не просил тебя. Какое спасибо? Алло. Если бы ты спросила разрешение, я бы сказал, ну давай, уберись. Я бы, конечно, может быть, и сказал бы тебе спасибо. Не может быть, а точно сказал бы спасибо. Но когда ты делаешь какое-то дело и ждешь ответочку, блин, ты инициатором была, ты. И тут, знаете, 8495-232-1632. Есть у меня телефонные звонки. Звоните пока. Я сейчас просто еще одну мысль выскажу. Ладно, окей, вы согласны, чтобы ваши друзья... там, знакомые, подруги и так далее убрались у вас в квартире. Но, а давайте посмотрим на это немного с другой стороны. Смотрите, она ведь убирается, то есть она считает по умолчанию, что у тебя грязно дома, значит, и грязнули. Вас вот это вот не коробит немного, нет? То есть у тебя настолько грязно дома, что нужно всенепременно убраться. А еще фиг его знает... Извините. Меня на эмоции пробирает. Фиг его знает, какой степени ОКР у этой девушки, которая решила убраться. Вдруг она реально решит... О, лежит грязное белье, там, трусы, носки и так далее. А давай-ка я еще это постираю. Ну, вот это куда вот это вот? Куда? Вот, да, давайте я звонки телефонные приму. То есть по умолчанию твоя подруга будет считать, что ты грязнуля. Вот каково вам? А? Я спрашиваю. Алло.
1: Алло.
0: Да, привет. Как тебя зовут?
1: Ольга.
0: Ольга, ну давай, расскажи, пожалуйста, как ты отнесешься к тому, что твоя подруга у тебя дома уберется? Считай, тебя грязнули.
1: Я считаю, что это как бы как...
0: Давай, расскажи, пожалуйста, как ты отнесешься к тому, что твоя подруга у тебя дома уберется? Считай, тебя грязнули.
1: Я считаю, что это как бы как... Ну, как носом тыкнуть такие.

0: Тебе. Давай еще. Есть время. Прямой телефонный звонок еще один. 8-495-232-1632. Ну, реально. Реально, значит, твоя подруга считает, что ты грязнуля, чумазая, и трусы у тебя грязные.
1: Алло.
0: Алло. Алло. Да, привет.
1: А вы кто?
0: А вы?
1: Я вот звоню на радио.
0: Да. А это не радио. Нет, дети какие-то звонят. 8-495-232-1632. Вы уже уезжаете в отпуск. Дети у нас еще в отпуск не уезжают. Давайте, последний телефонный звонок приму. Спрошу этот вопрос и закроем эту тему. Ну, по крайней мере, в эфире. Алло, привет.
2: Привет, привет.
0: О, здорово. Как тебя зовут?
2: Илья.
0: Илья, у тебя есть животные или цветы дома?
2: Цветов море.
0: Вот. Животных ты, нет. Когда в отпуск уезжаешь, кому оставляешь эти цветы?
2: Никому, сами живут.
0: В смысле?
2: Ну, жить захотят, будут жить.
0: Ну, на две недели, ты чего, они же засохнут. Вот мужики пошли, а, ты глянь.
2: Да не, там супруга все готовит к отъезду, и мы приезжаем, все с ними прекрасно.
0: Ну, хорошо, а как бы ты отнесся к тому, что вот, например, в твоем доме там подруга супруги решила убраться в вашей квартире?
2: Ну, ради бога, делай ее. Если супруга не против, то мне вообще все равно.
0: Подожди, а твои черкаши вот эти на трусах, извините меня?
2: Есть.
0: Что есть?
2: Как есть.
0: Как есть. Ну, пусть смотрит.
2: Тут уже, извини,
0: можно подумать, можно подумать. Я вас умоляю. Ну, в принципе, тоже отчасти правильно. Хочешь смотреть, смотри на здоровье. Слушайте, давайте эту тему закроем. Уборка — это такое дело. Все остальное в наших социальных сетях, в комментариях пишите.
3: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
7: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детские сады и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: Город не ждет. И тормоза
9: тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя.

0: Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
1: Новое.

0: в Магнитогорске 5. Новое.
1: Ну все, теперь не только офисники, но и заводчане начали массово выгорать в России. Больше половины сотрудников вне офиса заявили об этой проблеме. Целых 52% персонала из промышленности, строительства, транспорта, здравоохранения и образования. Это все новости к данной минуте. 20 минут музыки без рекламы. Далее.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

Это Джонни, не смогу забыть. Не могу забыть. Ты не поверишь, но за эфиром сейчас продолжаются споры по поводу вопроса, который я задал в наших каналах нового радио. Ты уезжаешь в отпуск, оставляешь ключи своей какой-нибудь подруге, чтобы за котом присмотрел, а она у тебя еще дома убирается. И просто спорим с одной девушкой, которая на практике убралась в квартире у своей подруги, которая была в отпуске. Подруга приезжает, и девушка такая жалуется: а она мне даже спасибо не... Я убралась в ее квартире, а она мне даже спасибо не сказала. И вот я сижу и спорю и доказываю, что она не должна говорить спасибо. Ну, тебя не просили убираться в этой квартире. Я что-то сегодня душнить очень сильно начал, мне кажется. Пора сделать немного. Не, ну реально, тебя не просили убираться в квартире. За что спасибо говорить? Давай хорошо, я скажу так: спасибо, но больше так не делай.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
0: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Детские аэрозоль от комаров и клещей Пикник Бэйби 125 мл за 119 рублей. Или спрей от комаров Москитол универсальная защита 150 мл всего за 139 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Новое. Новое радио.
4: Новое радио.
5: Радио.

0: Гаязовая актуалочка, выбираю море. В эфире нового, кстати, по поводу моря. В Китае появились морские круизы в никуда. Это не туры для меланхоликов, а путешествия, во время которых люди не посещают новые города. Вместо этого они несколько дней тупо отдыхают на корабле и возвращаются обратно в пункт отправления. Раньше подобные путешествия привлекали только любителей казино, теперь круизы в Китае переизобрели для обычных туристов, которые любят спать, есть и любоваться горизонтом. Напоминаю, все это в Китае случилось. Я думаю, что нашим бизнесменам, предпринимателям тоже нужно взять на вооружение вот такой вот формат круиза в никуда. Тупо просто хочется поплавать среди моря. Вот со всеми удобствами. Неважно, куда ты плыть. Вот просто вот выплыть куда-нибудь и стоять, вот просто отдыхать. И все. Я обеими руками бы за вот это вот. Серьезно. Куда-то плыть не очень хочется. А вот среди воды побыть, среди большой воды... Где купить?
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
2: Супердвиж.
1: Начало в 13:00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Ася, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте.

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио. Новое на новом. Диджей Смэш. Бэмби.

0: квадратных метров, то американцы, например, мечтают о частном доме от 185 квадратных метров. Из общего любовь к тишине, из общего между американцами и россиянами, любовь к тишине, зелени и развитой инфраструктуре. Но, самое главное, россиянам важны большая кухня и теплый санузел, а американцам система безопасности, задний двор и гараж. Вот пришло откуда не ждали, это называется. Россиянам самое главное в частном доме — это большая кухня и теплый санузел. В принципе, я соглашусь. Хотел рассказать историю, как я однажды день рождения отмечал, чужой день рождения отмечал в частном доме. Там такой унитаз был холодный. Ладно, это не эфирная история. Не буду.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах «Ситна» филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Магнитогорске 6.
1: Новые. Смартфоны россиян все-таки поставят на госучет. Совет Федерации одобрил создание базы номеров IMEI, которые будут привязаны к сим-картам. Так власти хотят бороться с мошенниками. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим летним суперхитам, суперновинкам. Нон-стопом на 20 минут без рекламы. И я, Данилин, с тобой тут.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Лица. Анна Асти, суперхит в эфире «Нова». Ну, от любви к работе переходим, точнее говоря, к ее завершению. Постоянные переработки могут привести, внимание, к деменции и снижению интеллекта, заявили психологи. Из-за стрессов и хронической усталости атрофируется серое вещество, которое отвечает за память, скорость и логику. Слышал? Еще раз повторяю. Переработки могут привести к деменции и снижению интеллекта. Оно тебе надо? Если надо, продолжай работать. Если не надо, хватит работать, дуй домой.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтран на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
3: О, неожиданно.
2: Не, вот. Просто вдруг, как я-то сразу.
3: Артем сразу родился, 31-летним.
2: Ага. Великий. Называй его великий.
3: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
4: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
2: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так это...
5: Команд КВН Райт Раунд, спасибо большое.
2: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
3: Хороший, конечно.
2: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
3: Да, и друзья-невидимки.
2: Вот. Да, они там все.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
3: Все. Иди в свою комнату.
2: Иду.
3: Давай, скоро кушать.
2: Угу.
1: Реклама.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинес. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинес за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинес. Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Новое

0: Five Star Family, многоэтажки, суперхит в эфире нового. Тем временем я в начале своего эфира сегодня в наших социальных сетях замутил опрос, голосование на тему, если бы можно было настроить сон, что бы ты выбрал? И дал 4 варианта ответа. Быстро засыпать за минуту, всегда высыпаться за 5 часов, видеть только приятные сны или просыпаться без будильника. Сам проголосовал, и какое-то счастье быть в большинстве и быть на одной волне со слушателями. Большинство слушателей, кстати, выбрали всегда высыпаться за 5 часов. Больше ничего не нужно. Высыпаться, а можно за 4 выспаться?
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: На Муз

0: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
1: Новое радио.

0: экватор рабочей недели. Мы благополучно пережили, с чем тебя я поздравляю. Дальше проще и легче. Самое время, наверное, начать планировать выходные. Благо, погода вроде даже будет нашептывать. Не знаю, как в твоем городе вещание нового радио. Эту тему уже через 10 минут продолжат мои коллеги. Данила Михайлов. Твоя подружка Эви, 18 ОО, подойдет. А я распрощаюсь с тобой до завтра. Ушел уже за эфир, отсчитывает, наверное, деньги до отпуска. Когда мыслями в отпуске, а пятой точкой в офисе. Ну, всем прекрасное ощущение это известно. Хорошего вечера тебе. Вадим Данилин обнял, приподнял. Ча-ча-ча.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно для вкусного ужина. В фирменных магазинах Ситна филе цыпленка бройлера охлажденное 329 рублей 90 копеек за килограмм. Идеальная основа для любимых семейных рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
4: Предложение ограничено.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе, прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. 966-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Ищите новый автомобиль.

0: Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Новое радио.
6: Новое радио. Загоди, без причин.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: И новинки также в полном порядке. Очень круто, что ты с нами, ребятушки. 17 июня. Напоминаю, что ни один летний вечер не должен быть профукан. Сегодняшний ни в коем случае не исключение. Погружаемся в него, как всегда, под отличную музыку. Данил Михайлов здесь. Мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: А в гостях у меня Султан Лагучев.
3: А горький вкус твоей любви.
4: Я вот какой есть, такой есть. То есть я вот такой парень с Кавказа.
0: Ты по образованию вообще юрист.
4: По букве закона могу расчесать любого. Получил, наверное, к чему стремился.
0: А ты можешь мне рассказать про свою первую любовь?
4: Все мои эти первые любови замуж вышли, я один остался.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Каждый день этого лета пляж в

0: Водная гладь и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцен 6. ТРЦ «Джазмоб». Милый дом. Все нужное в нем.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66. Новое
2: радио. Новое радио.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Зачисляй, храни, трать.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Озон.

0: Поезда. Тутуб. Приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Новое радио.

0: Симпатичные планы на вечер. Не мега на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Самое главное, что на новом радио ты. А через 10 минут окажется еще и Дорогуша откроет двери своего Лэнда. Да-да, я про Эви. Через 10 минут.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 700.

0: обслуживания. Экспресс-мойка в подарок.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Архитектор.
4: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое радио.
9: Новое радио.

0: Салют, вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, очаровательный мистер Усишкин, и я все еще не дышу.
1: Мое почтение.
0: О, настроение пушка-бомба, хорошо, все в целом.
1: Смотри,
0: потому что почему?
1: Высветилось напоминание на телефоне, концерт Rolling Stones, как я ездил в Амстердам.
0: Ну, настроение такое подпортилось прямо сейчас, в эту же секунду, резко, почему-то, не знаю, вот как-то упало.
1: У меня
0: все
1: тоже. Не до отпуска, как сейчас.
0: Я даже не знаю, как это комментировать. Мало того, вот ты вот этим тычешь, на следующей неделе вообще исчезнешь из рук моих.
1: А ты от меня уйдешь в августе, и как быть? Как же быть?
0: А я
1: как
0: бы не ходила, а мне сказали, надо сходить. Я и пойду.
1: Налево.
0: Ну нет, скорее всего, куда-то по другим маршрутам. Короче, ребята, в Москве третий день дожди. Мы ни разу не слушали летний дождь. Хотя, ладно, у господина Талькова, да, грустно, я понимаю. Но, может быть, какого-нибудь мистера Агутина мы хотя бы подтянем, да, она повеселее.
1: Ну, вот как-то, дорогая, не дожди, а дождь.
0: Дождь. Потому
1: это
0: что
1: дождь
0: для декорации всем тем, у кого этот дождь идет. Я знаю, что в Ярославской области тоже дождь идет.
1: Может, в Самарской области дождь идет.
0: Давайте перекличку по городам, где дождь.
1: А в Ленинградской области идет дождь.
0: А там по-другому они измеряют. Людей, да, да. Они, наоборот, они считают количество солнечных дней.
1: Иногда их чуть ли не больше, чем в Москве.
0: Они это говорят, потому что мы не можем этого проверить. Мы в Москве находимся. Понимаешь, они там сфоткают один раз в году солнце, и вот весь год эту фотографию используют, у вас в Питере солнце.
1: Как любая девушка из отпуска возвращается откуда-нибудь, и потом весь год фотки себя там нет-нет да выложит.
0: Да.
1: Ты думаешь, отдыхает
0: нет.
1: Она вообще 365 дней?
0: Я вам расскажу. Девочки, подтвердите, так это или не так. Вот когда ты нафоткалась, например, в купальнике, да, съездила в отпуск, и ты не успела выложить все фотографии того дня, в какой-нибудь рандомный день в декабре выложить фотки в купальнике просто так странно, да? Ну, что это за голые тела, когда все в отпуске? Ой, все на работе. Поэтому мы всегда пишем что-то вроде «Скучаю по морю, скорее бы поехать в отпуск. Как это было хорошо. Пару месяцев назад отдыхала, вспоминаю». И все. И вот тебе легальное обоснование, почему ты выкладываешь себя посреди зимы почти голую, но в купальнике не считается. В купальнике можно.
1: А в купальнике даже социальные сети не запрещают.
0: Конечно.
1: Выкладывать на здоровье вообще.
0: Поэтому, ребят,
1: угодно.
0: Подтвердите, делали так хотя бы раз. Я считаю, что вы соврете, если скажете, что не делали. Ты мой хороший, спасибо.

0: ли ты, что фуд-фетиш самый популярный фетиш из всех, который может быть? Или фетиш, как правильно?
1: Ну, фетиш, правильно, но можно и так, и так. Короче, фуд – это не от слова «еда», я так полагаю,
0: нет,
1: да?
0: От слова «нога».
1: Нет, не знал.
0: Ты не знал? Нет. Я тоже об этом не знала.
1: Не, ну я знал, что это вот, не знаю, пропагандист Квентин Тарантино.
0: Конечно. Я думала, что на нем все и закончилось.
1: Да.
0: Но оказывается, это очень популярно. Я об этом не думала никогда до тех пор, пока не начала периодически, рандомно выкладывать серию. И сделала новый педикюр, например. Ага. Да? Такого количества реакций на фото ног не получает ни одна жопа. Клянусь!
1: Слушай, когда ты вот эти два слова объединил, у меня актер представил. Господи, зачем вот ты это сказал?
0: Все, все, не надо, забыли, забыли.
1: Перемотали, никто не представил.
0: Ну, я просто в шоке, потому что каждый раз, когда мы заходим на эту тему, я говорю, что вот в «Детях-шпионах» были эти Пал Палычи, ужасные, уродливые люди-ноги. Ну, то есть у них просто буквально вместо головы нога. Только меня испугало это в детстве, и мне не очень-то приятно.
1: Я еще помню, были какие-то, значит, видео, где были, в общем, вместо руки один палец.
0: Вот вместо да, руки, да, да, да, вот это вот, оно, а, да. Ужас, у них да. Палец голова, палец да. Рука, палец вторая и палец... Ну, короче,
1: Палыч, да.
0: Я в шоке. Я об этом, ну, я не придавала этому значения, а тут иногда я думаю, ну, может быть, мне показалось, может быть, мне показалось, мне не показалось. Мне вообще не показалось. И я была в шоке. Я, значит, спросила у чата GPT. И чат GPT мне сказал, что мои предположения оправданы. Ну, почему-то людям нравятся ноги. Мне вот, вот кто-то смотрит на ноги, и у них вот некоторые части тела будоражатся.
1: Ну, вот вспомни, в прошлом году певец Лимба. Лимба.
0: Было, было.
1: Да, сказал.
0: Про икры.
1: Да, про икры сказал и получил по балде там, ну, не икрами, но, в принципе...
0: Да, он дурость сказал, что ему не нравятся толстые икры.
1: У него, я думаю, что... Они же нравятся должны, по идее, всем.
0: Мне кажется, у него просто у самого икры не накачанные, поэтому он такой немного...
1: Ну, возможно. Комплексы по икрам у мужиков встречаются, я за себя говорю.
0: Не знаю, нужно просто бегать и все.
1: Нет, нужно с ними либо родиться, либо не париться.
0: Короче, это все дурость. Это все дурость. Поэтому, друзья, вот такие...
1: Ну, видишь, раз это в разряд фетиша переходит, то это, наверное, ну, такая дурость, которая многих людей обаяла.
0: Ну да, но я не хочу даже
1: такой
0: искать
1: замок
0: объяснений.
1: Ногами прямо.
0: Но, опять же, по-моему, мы с тобой это вспоминали. Как назывался этот фильм? «Не грози Южному Централу».
1: «Централу, попивая сок себе в квартале».
0: И там была сцена, где...
1: Но это же тоже омаж на Квентина Тарантино.
0: Ну вот, может быть, все посмотрели и омажнулись.
1: И омажнулись, да. Там волос попался, и поэтому было
0: это
1: как-то...
0: Это меньше, что
1: кетчупом там немножечко полез.

0: Федук любит вот эти вот летающие субстанции. То у него хлопья наверх, то вот теплые капли дождя. На новом радио Evil End.
1: Меня больше пугает, что, как правило, когда Федук начинает писать что-то про погоду, она вот потом почему-то именно Федука прислушивается. Зимой стоит вот ему... Только ты подумаешь об этом, снег не заканчивается. В мае, не дай бог, подумаешь, снег начинается. Вот сейчас он записал трек про дождь, и нас аномальная жара сменилась на этот дождь. Федя, умоляю тебя... Давай, ну, со смыслом. Его мысли очень материализуются. Вот он шарит о том, как правильно просить Вселенную. Попроси солнце. Без дождя нам не требуется. Теплые, холодные капли не надо.
2: Попрошу о том, чтобы солнце
1: вот оно,
2: грело.
1: Да, вот, вот. Это уже ближе сюда, ближе к делу. Так, друзья, лето в самом разгаре, да. У нас как бы середина июня уже прошла, на случай, если вы думаете, что вы что-то успеете сделать летом, пора начинать уже планировать и исполнять то, что запланировали, потому что лето скоро закончится. Мы не придумали ничего разумного, потому что нет настроения уходить в философию. Поэтому сегодня мы будем обсуждать, называете ли вы... неодушевленные предметы вокруг себя какими-нибудь именами. Ну, типа, вот я, например, узнала, что какой-то Мерседес называется кабан. Это вот, мне Устишкин сказал.
0: Да, но я думаю, что любой человек мужского пола старше 30 лет точно знает, что кабан — это Мерседес 140.
1: Я первый раз в жизни это услышала. И что все BMW — это бумеры.
0: BMW-бумеры, да, вот. Тоже из той эпохи.
1: А я-то думала, что, может быть, у вас пылесос, робот-пылесос, и вы зовете его Лариска.
0: А вообще, в принципе, у каждого человека есть знакомый какой-нибудь дяденька, который называет свою машину исключительно «Ласточка».
1: Ну, это мило.
0: Ну, например. А у тебя есть знакомый, кто называет пылесос Лариса?
1: Да, мне кажется, это Кирилл Калинин. Потому что, когда ты покупаешь пылесос за такие бабки, там должно быть имя. Ты ну, должен понимать, что эта штука не только должна пыль сосать,
0: пакет
1: но и в целом
0: там,
1: работать.
0: Да. Потом, что еще есть? Кактус Анатолий, знакомый.
1: Вот, вот, я про это и говорю. Поэтому, если вы что-то называете, вот вы присылайте фотки того, что вы называете и какие имена.
0: Вот, вот. И почему?
1: И почему, да.
0: Или все, кто так делает, это какие-то люди с отклонениями, как вот фуд-фетишисты, например.
1: То есть фуд-фетишисты все-таки с отклонениями.
0: Стоп, стоп.
3: Эви Лэнд. На новом радио. Реклама. Реклама.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
8: Только до 31 августа в стоматологии Дента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Друзья, больше всего люблю смотреть на огонь, воду и как любимый дедулькин Усишкин танцует под Токсиса. Вот это я обожаю.
2: По Трое Сивана.
1: Нет, ну сейчас это был Токсис просто. Ну
2: сейчас, да, вообще супер, супер. Голос у пацана такой же, как у меня. Вообще роскошь просто, обожаю. Великолепный юноша.
1: Да, но мне, кстати, не хочется тебя называть дедулькой, но иногда хочется. Потому что ты буквально меня всего старше на 11 лет. Но с другой стороны, когда я представляю себя 40-летней, мне плохо становится, поэтому... Я не хочу разгонять.
2: Понимаешь, мои вот эти вот огромные нетараканьи усы, усы, как у милиционера.
1: У тебя богатые усы.
2: Богатые усы,
1: у тебя реально,
2: да,
1: богатые усы.
2: Вот, они солидности добавляют, и поэтому ты хочешь говорить,
1: да,
2: комплименты мне.
1: Это,
2: а
1: правда.
2: Это комплимент?
1: Да?
2: Конечно.
1: Ну все. Но у тебя правда богатые усы. Есть просто плешивые усы, есть усы не до усы, а у тебя очень богатые усы.
2: Богатые, да, усы.
1: Ты вот выглядишь как человек, которому в рандомную среду приходит уведомление, что он был несколько лет назад на концерте Rolling Stones.
2: Да, а еще приходит спам в виде «купите квартирку в Вене», например. Или вот, знаешь, там ЖК такой-то с видом на Красную площадь. И ты думаешь, вы... Ребят, вы как, вот как у вас нацелен таргетинг и сколько денег вы сливаете впустую?
1: Ну, это целевая аудитория, богатство.
2: Да, конечно.
1: Я сегодня купила новые туфельки, значит.
2: Мне в такие места заходить даже как-то дискомфортно. Какие бы туфельки ни были надеты. Вот ты в дорогие магазины заходишь как легко?
1: На я изи? Туда не захожу. Зачем мне портить себе настроение?
2: То есть тебя до сих пор обвиняют в рабстве, что ли?
1: Конечно, заходишь, сразу за тобой 5 охранников ходят, и не можешь даже посмотреть ни на что.
2: Вы точно не ошиблись дверью?
1: Да, руки вот так вот проверяют. Еще если, дай бог, что-нибудь запищит. А у меня есть одна сумка, там из какой-то такой кожи, которая пищит везде, всегда. Ты только зашел в магазин, ты уже пищишь. Мне просто один охранник сказал, что это у вас кожа такая.
2: А ты с нее забыла снять вот это вот? Пуговку.
1: Я так и думала. Мощную. Но мне охранник сказал, у вас просто сумка из какой-то вот такой вот кожи. Я думаю, вау, я такая особенная, я такая уникальная. Поэтому мне вообще не нравятся магазины. Я за онлайн-шоппинг, если честно. Мне вот это
2: и хорошая
1: нравится.
2: Тема, кстати.
1: Это реально работает. Ты экономишь время,
2: и деньги,
1: но к сожалению, не деньги.
2: А, ну потому что ты онлайн все время сидишь,
1: да,
2: там что-то
1: и постоянно заказываешь. Потому, вот я сегодня заказала, вот купила туфельки, там юбку, шпар, всякие штуки. Потом я подумала... позавчера, что мне нужна новая лейка в душ. Ну вот почему-то мне так подумалось. Я заказал новую лейку. К этой лейке ты же не можешь просто мыться водой.
2: А мне еще, знаете, вот что нравится? Вот она заказала, даже не поглядела на резьбу. Она как закручивается внутренне, внешне.
1: Что?
2: Там разные диаметры, да?
1: А нет, она закрутилась нормально. Но она не до конца закрутилась.
2: Там для этого есть скотч.
1: Нет, там ничего не протекает. Она просто не... Я заказал не только лейку, но еще и фильтр для воды. Ты что, думаешь, я буду вот этой водой... Нет, я, конечно, понимаю, что не в моем положении про воду вообще что-либо говорить.
2: А ты его прикручиваешь к носику
1: водой.
2: Или там есть...
1: Ну ты вот смотри, там труба, фильтр, лейка, и ты моешься чистой водой. Понимаешь?
2: Да.
1: Вот, рабочая схема.
2: Но это не для человеческой кожи придумано.
1: А для какой?
2: Для стиральных машин, конечно же. Чтобы они не ломались, потому что их дорого починить, а кожу смазать кремом не так тяжело.
1: Нет, ты что, ты просто один раз ставишь фильтр, потом через месяц смотришь, ты как будто моешься ржавчиной. Я тебе, ты, я, это, один раз попробуешь тебе, да.
2: Ну, погода, мы с тобой близки. Ну, искренне, ты хоть раз замечал на себе, что не та вода?

0: Эвиленд на новом радио. Можно было бы сказать по-французски, но никто из нас этого языка не
1: знает. Подожди, Эвиленд на новом радио.
0: On nouvelle radio.
1: Радио. Je m'appelle Эвелин.
0: J'appelle.
1: Je t'aime. Comment ça va? Ça va bien.
0: Comme si, comme ça.
1: Amour toujours. Я тебя зову, Степан. Ты неплохо выглядишь.
0: Есть такое. Сегодня обсуждаем имена собственные у вещей. И мне кажется, вот после ласточек второй виток пошел благодаря роботам-пылесосам.
1: Ну вот. Давайте-ка обсудим робот-пылесоса.
0: Да, вот у меня есть робот-пылесос, и у меня мысли не было его как-то назвать.
1: В смысле, там же нужно запрограммировать.
0: Ну вот он ездит, и что там...
1: Самое популярное...
0: И там... говорит еще, знаешь, там он букву Ё, например, не знает, там, и как-то... Как же он там... Короче, неграмотно говорит.
1: Нифига. У меня сердце прихватило почему-то в моменте. Самое популярное называть роботы-пылесосы именами бывших и шпынять их, чтобы они убирались.
0: Робот-пылесос было... Дуська у Алины, а у Анастасии Галя. Думаю, у них другой был немножечко.
1: Это другое. Нет, мне просто очень понравилось сообщение. Я пытаюсь его найти. Вот, Вика пишет. Я назвала робот-пылесос Стасик. Когда он заканчивает пылесосить, на телефон приходит уведомление. Стасик закончил в спальне.
0: А оно звуковым еще бывает, нет?
1: Не знаю, но ради этого можно и робот-пылесос купить. У меня, кстати, нет нового робота-пылесоса. Это реально полезная штука.
0: Ну, если у тебя не очень захламлены полы, например, нет, коврами, стульями очень. И прочими пальмами в катках.
1: У меня есть ковер.
0: Ковер не напрягает. Но если у тебя там много бахромы у этого ковра...
1: Нет, нет, просто ковер.
0: Ну, шелковый, как у всех.
1: Ну да, базовый.
0: Нормальный вот такой, персидский.
1: Да? А, мы один человек!
0: Да.
1: Обожаю. Ну, короче...
0: Я когда был в Узбекистане, я влюбился в эти персидские ковры.
1: Ну, они стоят дофига дофигищ.
0: Ну,
1: дофига дофигищ.
0: Некоторые вообще только именно Галаров может себе позволить.
1: И то в кредит поди.
0: В кредит поди, да. А в целом там можно купить, ну, за $1000, например, нормальный.
1: Ну, а можно купить фейковый на Озоне. Он будет выглядеть... На фотках будет выглядеть так же.
0: Да.
1: По качеству вопрос. Ну, ладно, ты покупаешь его за косарь каждый раз. Каждый
0: день меняй. Погнали, сообщение почитай. Вот, например, Каспан тоже по теме высказался. Всех люблю, а в отпуск не хочу. Вот, да, красавчик. Я
1: добрый,
0: вот,
1: добрый. Добрый. Что еще там есть у тебя?
0: Цветок Игорь есть.
1: Это очень как-то базово.
0: Пока да, но ты открой, пожалуйста, мессенджер, и там комментарий настоящий, потому что ВК я только-только залимонил, так сказать.
1: Залимонил. Не, здесь дофига дофиги. Сейчас, секунду, я просто не открывала. У меня тут что-то закрылось. Я просто Асика нашла, а дальше мне это вот. Так, погнали. Мойщик окон Саня, машина Тойота у сестры Юка в честь фигуристки Юка Кавагути.
0: Юка Кавагути есть, да.
1: Извините, русский не родной. У меня автомобиль Тигр, Черри Тиго и пылесос Вассерман.
0: Машина была Nissan Тиана, называла ее Танечка.
1: Робот-пылесос Кузя, потому что такое. На нем озвучка... Давай... О, блин, я бы хотела озвучить чей-нибудь робот-пылесос. Друзья, которые занимаются озвучкой, у меня реально нормальный голос. Я могу делать томный, я могу делать секси-голос. Вот дай сообщение какое-нибудь прочитаю, как на портфолио. Вот. Да, раньше я кактусы называл мужскими именами. Сейчас дома робот-пылесос Роберто.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.

0: 15 июня инвестируйте не просто выгодно, альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
11: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: ООО «Унаритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
15: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Нижнем Новгороде?
1: Да.
0: Сколько раз?
1: Один раз отмечал там день рождения.
0: Топ, да? Тебе понравилось?
1: Вообще, лукшери.
0: Была проездом в Нижнем Новгороде, и вот я планирую в следующие выходные туда поехать потусить, потому что там будет тусовка вообще. Ты знаешь чуваков в станции метро Горьковская?
1: Ну...
0: Это такой рэп-фристайл!
1: Да.
0: У них еще фит вышел с Матурман. Недавно. Ну, ты думай, короче...
1: Нижегородская братва.
0: Да, Нижегородская братва лютая. И я, значит, подумала, ну, до Нижнего Новгорода сколько ехать? Ну, часов 5 на ласточке, наверное,
1: ну, плюс-минус, да?
0: Да. Сколько это должно стоить?
1: Не знаю, ты же из Москвы поедешь?
0: Ну, да.
1: Ну, из Москвы 1045, а обратно 1400,5.
0: Ну, вот, я тоже думала, что 4,5-5. Почему билеты сейчас уже по десятке? Возможно, я не то смотрела, но билет на самолет 6, на поезд 10.
1: Сейчас тебе из Суздали напишут про день огурца... что тоже уже все продано.
0: Но нет, нет, подожди. Это не какое-то, я думаю, грандиозное событие для города. Но, по сути, это, ну, фестиваль и фестиваль.
1: Ну да, надо просто помониторить, наверное,
0: билетики. Просто думаю, так, а я думала, что это будет как в Ярославль съездить. А в Ярославль я езжу за 1500.
1: Ну, иногда нет билетов.
0: Иногда нет билетов, да.
1: Вот.
0: Ну, я тогда беру бизнес за 2,5. Понимаешь? А тут как будто бы я не знала, что до Нижнего Новгорода ехать так быстро, близко и 10 тысяч. Это дороже, чем Сапсан.
1: Ну, поэтому бери своих подружек с автомобилем и езжайте на тачке. Вы же любите такие приключения.
0: Проблема в том, что им не нравится техно.
1: Ага.
0: Понимаешь?
1: Нюанс.
0: Я не смогу их объегорить так, чтобы они меня туда просто отвезли
1: не
0: и придумали, чем заняться.
1: Не объегорить под Кузьми?
0: О, до этого мы еще не доросли. Ну, короче, я в шоке от цен на билеты. Не понимаю, почему так работает. Потому что за 10 тысяч можно в Стамбул слетать.
1: Тут Вадичка Данилин, я не знаю, с какой такой стати, выложил внезапно, видимо, ему тоже телефон что-то напомнил. 2013 год, рейс Москва-Лос-Анджелес, 10 тысяч рублей.
0: Он что, еще и в Лос-Анджелесе был? Да вы меня оба бесите.
2: Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь мне сейчас
0: так,
2: не
0: ну...
2: нужен.
0: За окном
2: темнеет рано, не зажить на сердце рано.
0: Ставь лайк, если...

0: пройти на сайт avia123.ru.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточняйте у официального дилера. Не является публичной оферта.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое. Это мы.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев.
12: С вами Тима Белорусских.
13: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
14: Это Звонкий.
15: С тобой Даня Нилетто.
16: Новое.
17: Всем привет, это Мэри Гу.
18: С вами Джонни.
19: Меня зовут Ёлка.
20: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
21: С вами Полина Гагарина.
22: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
23: Новое радио. Присоединяйся погромче.
24: Newradio.ru.
25: Новое радио.
26: Все мы изначально.

0: сейчас. Хотел какую-нибудь новость приколдесную вам рассказать. А новостей что-то опять нема. Может быть, у Сишкин сейчас что-нибудь у кого-то что-то достанет и нам расскажет.
1: Достаточно новостей всяких разных. Вот, например, в преддверии выборов, которые осенью будут.
0: Вот это преддверие. Да. У нас июнь на дворе.
1: Ну и что? Ты как часто вообще на выборы ходишь? Вот именно. Поэтому, да, в преддверии начинают люди, которые... Хотя,
0: давай, хватит.
1: Выбрали?
0: Я не заслужила унижения.
1: Ладно, умоляю. Вот какие-то вменяемые законы озвучивают. Вот, например, внесен законопроект, освобождающий граждан от наказания за самостоятельный ремонт асфальта во дворах или на местных дорогах. То есть, если сейчас ты там, вот яма тебе мешает, ты уже там два колеса пробила.
0: Кирпичом вот так засыпал ее.
1: Ну, или даже не кирпичом, какой-то там, не знаю, смесью засыпаешь, штраф 10 тысяч рублей может быть.
0: Да?
1: Да. Да. Поэтому яма пусть будет. Это собственность, значит, того, кого надо, собственно.
0: Клянусь, я не знала, что штраф 10 тысяч за то, что ты сам что-то починил.
1: Я тебе клянусь. Или, например, тоже есть штраф, если вот Артемий Лебедев, когда себе купил квартиру в Питере, он решил подъезд почистить, помыть. Вот, ну и решил ни с кем не скидываться, потому что пока ты это согласуешь, там тебе плешь проедят. Вот, в старом фонде, естественно, он все это дело приобретал. Ну и он там все это дело просто побелил как-то там тырым-пырым, ему тоже пришли там штрафы какие-то. Ну и не только ему. Вообще большое количество людей, которые начинают там придомовую территорию как-то украшать, ему говорят: нет-нет-нет, вот еще заборчик из покрышек допустимо лебедями, а вот если вы тут хотите, не знаю, тую какую-то посадить, извольте-ка пойти отсюда подальше.
0: Ну, правильно,
1: подальше.
0: Где туя, а где вот эти вот, вот это кладбище мягких игрушек.
1: Да, и вообще, знаешь, вот когда вот эти вот верандочки такие самопальные начинают специально фотографироваться и говорить: ой, как бабушка какая молодец, над гастрономом вот там заняла 4 квадратных метра и выращивает там какие-то огурчики там, и так вот у нее там стоят в горшках гортензии. Сразу же по соцсетям пролетела вот эта фотография. К бабушке на следующий же день приехали. Все, это вот все ваши грядки удалить нафиг. Вот.
0: Слушай, а чисто теоретически можно же устроить, вот как это называется, теплица дома? Вот если я хочу помидоры выращивать.
1: Вот устраивают, я видел, фиолетовые окна у людей горят.
0: Ну да, это же вот эти
1: помидорщики.
0: Помидорщики.
1: Рассада.
0: Что-то в этом есть, как будто бы. Представляешь, какой-то понт, лимонное дерево.
1: Лимонное дерево.
0: Нет, оно... Я знаю, что какой-то был год, когда все сошли с ума по авокадо, и все выращивали авокадо. Они выкидывали косточки, вот так как сказали.
1: Сказали, что в воде, если будет плавать, он там вообще разрастется.
0: И потом вот... Мне нужно продолжение. То, что все косточки поднавтыкали в них зубочистки, вот так оставили на воде, понятно. У некоторых пускало корни, понятно. А кто-нибудь реально авокадо высадил? Друзья, вот вы, вас выросло? Вы по-любому кто-то один точно косточку пытался превратить в дерево. У меня просто, ну... У меня сплесневело все. Просто авокадо, даже я его не поел.
1: Ну вот смотри, у тебя же сейчас стоит фильтр.
0: Ну вот, да, в душе.
1: Да, поэтому попробуй с фильтрованной водой.
0: Да не дуркуй, что-то не дуркуй.
1: Да попробуй. Да, а еще дуркуй. Я что хотел сказать-то, ты вот в Нижний Новгород собралась.
0: Да, собралась. И что? А что?
1: Значит, такая тема. Если ты рожаешь в Нижнем Новгороде, как местный, там 1 000 000 рублей дают.
0: А да, если я рожу в Москве?
1: Генофонда.
0: А в Москве подъем. Сколько?
1: Отсутствует только мат-капитал.
0: А, это допом к мат-капиталу? Да. Допом?
1: Нижний, я тебе говорю,
0: ребята,
1: город мечта.

0: Казантиповские расплакались, наверное, мне кажется.
1: Я... У меня вечное страдание, когда ты скучаешь по времени, в котором ты не жил.
0: Да, да, да, да. Вот скучать по временам, в которых никогда не жил.
1: Перманентно. Мне кажется, просто у меня какая-то реинкарнация произошла. Точно так же у меня было, когда я сходила на фильм про Майкла Джексона и думала, блин, я так скучаю по Майклу Джексону. Я думаю, ну я же не знал. Ну я просто вот по нему... Вот такое чувство осталось после фильма, что я вот по нему скучаю, понимаешь? Поэтому шмотки какие-нибудь дурацкие вижу, которые носили в 90-х, нулевых. Я думаю, почему вот я не застала?
0: Мне кажется, сейчас это все вернулось.
1: Оно сейчас вернулось, да. Но клуба «Рай» нет уже. Понимаешь? И что мне эти шмотки? Куда я пойду в этих топиках?
0: А какие есть клубы? Мне кажется, сейчас это уже вообще не такая популярная тема.
1: Слушай, а ты выглядишь как человек, который любит Китай-город. Поэтому ты должен знать, что все злачные места, они вот где-то там в этом районе.
0: Бывал, бывал, да.
1: В андердоге каком-нибудь.
0: Бывал тоже.
1: Эскапист какой-нибудь.
0: У Кремля практически. Так просто фишка в том, что это заведение, ну, где человек 70 себя чувствует нормально. А вот так те же самые смысл... нулевые, там тысячи людей приходили.
1: Так в этом и смысл, что должно быть человек 70, та приходит 152. И вот они все 152 одним потом обтерлись и потом ушли домой.
0: Одним
1: на
0: потом.
1: Псаря. Проверять друг друга. Понимаешь, поэтому я в этом никуда не хожу. Я выбираю сидеть дома. Сегодня мама мне звонит. Короче, я долго рассказывала о том, что родители мои меня любят все-таки, да, что все у меня хорошо, что мне никто не выносит мозг ни разу.
0: Но и даже тут... братья больше не говорят, что ты приемная.
1: Да, братья посмирились, они осознали, что все-таки не приемная, я жила в этой семье. Но значит, мне мама говорит: Эвелина, я хочу, чтобы ты встретила достойного мужчину, вышла замуж и родила ребенка.
0: Вот, в Нижний Новгород, поэтому ты и собираешься...
1: За лямчик.
0: Еще и лямчик.
1: Чтобы родить. Но я просто... Мне раньше никогда не было вопроса, когда внуки. Его не было. Исполнилось мне 30, и этот вопрос, он появился вот после фразы «С днем рождения, доченька, когда внуки». Вот так это звучало, понимаешь? И я говорю: мам, я никого не хочу искать. Она такая: а ты что думаешь, что ты будешь сидеть на кухне, и он сам у тебя на кухне появится? Вообще, в моем мире так я представляю, что я выхожу из квартиры, и просто стоит мой будущий муж и говорит: привет, я твой будущий муж. Все, газ знакомиться.
0: Это как у Бьянки: дай мне руку, и я счастливым сделаю тебя. Почему вот. Я знаю репертуар Бьянки? Потому что Никита Никитин, он вот прям строчками из Бьянки говорит. А Никита Никитин наш, ну,
1: так он,
0: как коллега.
1: Этот, он двойник Бьянки, он Бьянка на подтанцовке. Он
0: Бьянк.
1: Не разгоню дальше. Короче, мне стало грустно, и у меня как будто бы собственная мать подталкивает к сайтам знакомств. Это вообще докатились. Что она от меня хочет? Она меня вечно куда-то отправляет. Ну, вот я ей скажу про Нижний Новгород, что там еще допом лямчик дадут. Она мне за любого нижненовгородца.
0: Нижегородца.
1: Извините.
2: Новые на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма. Ты

0: Любимая песня у Сишкина была прямо сейчас. Самый смешной комментарий на данный момент звучит так от Екатерины. Боль всех нижегородцев, нижненовгородцев. Я причем даже не нижненовгородцы хотел сказать, а хотел сказать наверное, нижненовгородцы. Ну а чё, ребят, это сложно. Ну вот мы стали немного умнее.
1: И великогородцы.
0: Великогородцы, да.
1: А малогородцы?
0: И, нет, такого города.
1: Нет,
0: Малый такого. Новгород?
1: Да, Малгород.
0: Малгород, ага. Не-не-не, не считается. И вот смотри, есть еще Ростов Великий и Ростов-на-Дону.
1: И ростовчане
0: оба два. И те, и те ростовчане. Да. Почему тогда... А, ну, я запуталась. Нижненовгородцев не существует. Они все новгородцы, правильно?
1: Нижегородцы.
0: Ой, а зачем она сказала новгород... А, Нижегород... Все.
1: Ой, дорогуша, давай почитаем.
0: Ребят,
1: лучше, как люди называют.
0: Ребята, АвтоВАЗ в Тюмени.
1: АвтоВАЗ в Тюмени, да,
0: или
1: не забываем.
0: Или в Тольятти.
1: Ну, я вчера тебя отшлепаю.
0: Ты мне вчера выразительно сказал, и я тебе такая, вот так, и ты сказал, правильно. А сейчас...
1: Ну вот смотри, расшифруй. Тольяттинский автомобильный завод в аббревиатуру.
0: Тольяттинский АвтоВАЗ.
1: Господи, у нее золотая медаль и красный диплом. Ребят, давайте подумаем.
0: ТАВТОВАЗ получается, если...
1: ТАВТОВАЗ?
0: Ну, Тольяттинский автомобильный завод.
1: Это ТАЗ получается. ТАЗ. Ну, походу, ВАЗ, да, соответственно, это Волжский автомобильный завод. А в Тюмени Волги нет.
0: А она есть в Тольятти.
1: Есть в Тольятти Волга.
0: Получается, я была в Тольятти.
1: Но Волгу делают в Нижнем Новгороде.
0: Все, давайте...
1: Он же Горький. Да.
0: А поэтому станция метро Горьковская.
1: Да. Боги мои.

0: лучшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов. Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое

0: Dreams Come True.
1: Да, это All я right. в прошлом году на корпоративе, когда стояла в метре от Димы Билана, и он так вот мне улыбался. Я понимаю, какая же Dream у нас сейчас, такая comes true вообще лютая происходит.
2: На корпоративе нового радио, Эвиленд на новом радио. Давай передадим привет нашему
1: новое радио, новое радио. Саша, да. Что-то лучше, новое радио.
2: Вот, ну а следующую радио. Новость он пусть не слышит, а вы, друзья, сейчас услышите новость и, соответственно, захотите, чтобы мы продиктовали артикул. Итак, дорогуша, читай, пожалуйста, что у нас продается на маркетплейсах твоих любимых.
1: Погнали.
2: Давай.
1: Так, я не буду это читать.
2: А кто будет это читать?
1: Ты, потому что из твоего рта и рота это вот так, будет супер органично вылетать.
2: Я, между прочим, за дыханием очень даже слежу.
1: Друзья, я вам напоминаю, что пока я подписана на нормальные новостные паблики, почему-то мистер Усишкин подписан на топор, на вот этот, на 2Ч и прочее, поэтому я не могу иначе объяснить, почему каждую неделю он приносит новости про то, что у кого-то стакан нашли в том месте, где он не должен быть, потому что он, конечно же,
2: на
1: него упал.
2: В данном случае тоже про это же место, только уже, значит, причуды снаружи. Фильтр Пука. Продаются на маркетплейсах по 6 штучек в упаковке. Надежная защита, натуральные активные компоненты, все дела.
1: Это
2: и можно даже прочитать.
1: Нет. Свистюлька в поппи.
2: Свистюлька это нет, не фильтр.
1: Как конструкция выглядит?
2: Конструкция, я не знаю. Наверное, напоминает что-то.
1: Ну, посмотри фотки в отзывах. Пусть у тебя будет травма.
2: Да я же не на маркетплейс смотрю. Но я, значит, да, читаю отзыв, значит, компактный. Недостатки. Фильтр не справился, жена заметила. Вот, ставлю 4 звезды, так как эффект все-таки есть, но я надеялся, что он будет лучше. Ты представляешь, 54 лайка. Значит, люди согласны с тем, что... Короче, не покупаем, не нужно. Не поможет никому.
1: Я вообще...
2: Чего?
1: Я просто шокирована. У меня слов нет от того, какая дичь тебе попадается.
2: А какая она продается, вот эта дичь, попадается-то она мне.
1: Но я напомню, что самое интересное на маркетплейсах это реально фотки с отзывами. И я заклинаю вас никогда не смотреть фотки, если вы хотите заказать какие-нибудь трусишки, например, да? Или какие-нибудь странные причиндалы.
2: Потому что там обязательно
1: причиндалы.
2: Напишут, что их уже мерили 100%.
1: Не то, что напишут, тебе покажут. Там, как правило, в отзывах все есть. Ты там можешь встретить физрука какого-нибудь своего. Понимаешь, физрука своего бати внезапно в отзывах. Это вам не надо смотреть, это травма.
2: Вспоминая песни Валентина Стрыкала, например.
1: Осуждаем.
2: Почему осуждаем? Хороший же. Или осуждаем? Осуждаем, на всякий случай.

0: Да.
1: Эвелин, на новом радио.
0: А что ты зачастила? С ума тоже не сходи. Ага. Друзья, мы сегодня, мы забыли, если честно, чуть-чуть, но вот уже вспомнили. Мы сегодня обсуждаем, называете ли вы неодушевленные предметы вокруг себя какими-то именами. Машины, пылесосы,
1: цветы. Зачастую, да.
0: Вообще все, что угодно.
1: Холодильники. Если бы не пылесос, мне кажется, мало было бы техники с именами. Вот это пылесос, правда. Это прям number one.
0: Да,
1: Валерка, вот... Толик, как только роботы-пылесосы не называют. Стасик он был.
0: Стасик любим. Мне очень нравится, кстати, имя Стасик. Что-то в этом есть. Стасик.
1: А еще мне нравится сообщение от очаровательных дам, которые пишут, у меня машина Toyota Таечка, у меня был Кадиллак. Анастасия пишет, Эскалейд, я его называла Эска.
0: Жесть, там да, вообще был... не Эска ни разу.
1: А был Мерседес МЛ. Я его называла Милка.
0: А что такое Мерседес МЛ?
1: Это большой.
0: Большой, большой. Как Escalade получается?
1: Ну, примерно, да.
0: То есть такая...
1: Ну, чуть поменьше.
0: Прям...
1: Ну, не как Гелендваген, но он такой вот прям большой, семейный, дорогой автомобиль.
0: Блин, я тоже хочу большой, семейный, дорогой автомобиль. И чтобы мне за это ничего не было желательно. Окей. Когда была Лада Калина, звали Колян. Сейчас другая машина Геннадий. Вот и думай, какая машина может получить имя Геннадий?
1: Геннадий.
0: На работе в кабинете живут три цветка. Николай, кудрявые листья. Валера постоянно скидывает листья, лысый. И Иннокентий, строй. Дрыщ.
1: У моего знакомого пепельница Раиса, Кристина пишет.
0: Вау,
1: да, и он Раиса. Так говорит, да, говорит когда он собирается покурить, кладет сигаретку в нее и говорит, Раиса, покарауль. То есть сигареты жестко осуждаем, он же, конечно, ее не выкуривает. Потом,
0: осуждаем,
1: как мы понимаем,
0: конечно,
1: да, просто
0: осуждаем.
1: Полежала, Раиса покараулила, он забрал.
0: Так, робот-пылесос у меня Толян. Почему-то так дочка назвала. Смеемся, что хоть один мужик по дому что-то делает.
1: Так.
0: Я, во-первых, на самом деле удивлена тому, что у вас у всех есть робот-пылесос. Я чувствую себя сейчас так некомфортно, потому что у меня его нет, и мне нужно только для того, чтобы не выделяться
1: робот-
0: на фоне остальных.
1: Робот-пылесос R2D2.
0: Интересно.
1: Воин, да. Необычно. Робот-пылесос Дуська, пожалуйста. В общем, сколько хочешь. Название прям выбирай любое.
0: Есть стиральная машина, называется Мани. Аэрогриль Федором. Ну что, каждый стоит, с ума сходит.
1: Робот-пылесос Дурик. Тоже очаровательный.
0: Пылесос Дурик. Стасик, телефон Петрович, телевизор Дружбан. Геннадий теперь у Калины. А что у Калины за Геннадий?
1: Мы думали, у него женского рода пылесос.
0: Ну, хотелось бы верить.
1: Да.
2: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Дима Урих, Линочка Ли, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
3: Супер-движ.
2: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.

0: 30 июня инвестируйте не просто выгодно, альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
11: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
12: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Мы сейчас пытались выбрать трек, которым мы будем завершать сегодняшний вечер, и это очень сложно, потому что у нас такая обширная музыкальная библиотека, и это реально сложно, потому что каждый трек ты находишь, думаешь, вот он супер, и каждый последующий еще лучше.
1: И ты понимаешь, что сотни городов сейчас этот трек окутает. Вообще кайф, ощущение приятное.
0: Я еще мысленно думаю, что все эти треки можно как-нибудь тоже собрать в отдельный плейлист ЧБРовский. Нужно только придумать какое-то объединяющее слово.
1: Да, часов на 15 будет плейлист.
0: Да, мне кажется, даже больше. Надо сделать марафон. Мы об этом все говорим. Ну ладно, вернемся к этому осенью. Сейчас точно об этом думать не будем. Мы сегодня обсуждали, даете ли вы название, имена своим предметам. Ой, у меня, извините, у меня уже
1: бытовым прибором. Ну вот смотри, я заглянул в ВК, например, и большинство, да, проголосовали в нашей сосисочной за то, что пылесос, например, называется как-нибудь. Потом на втором месте нет. С большим отрывом, кстати. Вот. Ну и вариант «хочу в отпуск» отсутствует полностью, потому что те, кто в отпуске, соответственно, проголосовать не могут. Да?
0: Как по-разному работают площадки, потому что у нас абсолютный лидер. Вариант «хочу в отпуск». Друзья, мы все с вами. Мы как-нибудь должны взять эту тему отпусков, чтобы хотя бы пофантазировать, помечтать, попланировать. Потому что идея об отпуске хороша до момента, пока ты начинаешь смотреть цены. Как только ты начинаешь смотреть цены, ты думаешь, а может быть, я не так сильно и устал, а может быть, тот самый заброшенный участок моей прабабки Нины, который нужно теперь привести в порядок, он достойное место для моего отпуска.
1: Кстати, ребятушки, кто не привел в порядок, то некоторые службы могут накляузничать, так сказать, и участок отберут.
0: Что? Что за
1: отпуск? Представляешь, такое есть. Да. Да.
0: Я сейчас пойду сама посмотрю, у кого заброшен. Сама же эту жалобу накатаю и найду себе участок. У меня будет дача. Что, я не траву, что ли, не скошу? Мои предки такое делали вот этими руками. Хлопок собери, обработай, что-нибудь сшей, приготовь корову. Корову? Нет, коров не знали. Зебру заруби. Что я, траву не покошу? Покошу. Ребят, продайте мне дачу за 2 сникерса и литр колы. Пачка сухариков сверху и по рукам сразу же. Не думаю. Все, домой надо идти уже дуркую. Уже переработка какая-то. Я желаю вам крутейшего, замечательного, ярчайшего, приятного, теплого вечера. Хочу вам нежно напомнить, и буду делать это каждый день, что лето закончится примерно через 2,5 часа. Поэтому, пожалуйста, если есть возможность, вот даже хотя бы поужинать на улице, сходите, посидите на улице. Представьте, что вы голубь, у которого нет дома. И вот сидите на лавке и представляете, что вы птица бездомная. Но зато летом и тепло, если
1: у вас
0: тепло.
1: Я сегодня, когда гулял с коляской, тоже смотрел, как, значит, женщина кормит ворона, а ворон пытается у нее украсть сумку с едой.
0: Это странно.
1: И при этом она держит еще шпица, чтобы это его не украл.
0: Странно.
1: И я думаю, вот какие утренние приколдесы вообще.
0: Жестко. Целую вас в правую, в левую, всех тех, кто не успел, как мышь, целую в нос

0: Диксиленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба.
0: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Нет, откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет.

0: автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Новое

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня в моей студии Катя, Лель.
3: Ой, я в своем домике, мне больше ничего не интересно. Нет, ничего больше, нет другого вокруг, никаких цивилизаций.
0: Как у вас сейчас дела вот с другими цивилизациями?
3: Они всегда рядом. Я стала видеть инопланетные корабли, не только я, и члены моей семьи, потому что мы убегали от них с сестрой.
0: Когда пропали зубы, вы приехали уже без зубов к врачу и сделали
3: снимок. Конечно, естественно. Вы хотите усомниться в моей состоятельности психологической? Как мне сказал один очень известный человек, и дура. Полная дура. Да, я вас понимаю. Я бы в это не смогла поверить никогда.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Новое радио.

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Ведь последние несколько лет эту песню привыкли слышать в исполнении группы «Моя Мишель». А вот тут, пожалуйста, оригинал. Потому что мы голосуем как за суперхиты, так и за суперновинки. Гости из будущего на новом радио. Ай, красота вообще. Талантливая композиция, надеюсь, к твоему состоянию никакого отношения не имеет. Тебе красивое продолжение летнего вечера, с нас все остальное. Ну, в смысле, нет, нет, все остальное тоже с тебя. С нас только приятное музыкальное сопровождение.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое радио.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Подожгу, сломаю и взорву. Примерно так французы празднуют победы в футболе. Кстати, обратил внимание, что в моем окружении как будто бы никто футбол сейчас не смотрит, хотя, казалось бы, чемпионат мира идет, какое-то там феноменальное количество стран-участниц, все дела, звезды, там у Роналду 6-й чемпионат, у Месси, а что-то как будто бы пофиги. Но это может быть в моем пузыре пофигу, а в целом кто-то и смотрит. Но сейчас вы тогда и новые не слышите, скорее всего. Ладно, не суть, в топку спорт, что-то как будто бы на ночь глядя о нем думать не хочется. Красивого вечера тебе, с нас красивая музыка, это новое радио.
1: Новое радио.

0: 22 часа в Москве.
1: Новое радио.
0: В календаре странных праздников указано, что сегодня отмечается День русского кваса. Не, ну да ладно, что сегодня. Вопрос, а какой еще квас-то есть? Алло, только русский.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: почему-то, когда прочитал, что сегодня в США отмечается день яблочного штруделя, подумал об американском пироге. Ну а дальше фантазия разыгрываться не стала, потому что я взрослый мужчина, всякие американские пироги не смотрел никогда. Новый радио, Даниил Михайлов, за старшего. Бодрого вечера тебе.
1: Вы еще не были в Вавилэнде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилэнд.

0: всегда. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Где суперхиты?
2: У нас в чарте.
3: Сильно.
1: Где суперновинки?
2: У нас в чарте.
3: Занятно.
2: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
3: И немного тревожно.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Чудненько.
2: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
3: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Так кто сегодня в чарте?
3: «Терминатор».
2: Узнаешь в пятницу в 17.00.
3: Попробуйте, вдруг прокатит.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Поехали.
1: 16+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

Неплохо среду провозит Дима Урих на новом радио. Ну, а мне бы тоже хотелось сейчас прыгнуть не на стол, но в коечку, да с большим удовольствием. Вот, собственно, в эту сторону и буду направляться. Вот, чем ты собираешься заниматься и в каком положении, горизонтальном, вертикальном или буковой зю, абсолютно не мое дело, но обещаю, что музыка будет подходящая. Вот, а если она тебе уже и не нужна, то ты знаешь, что делать. Отличного вечера. Данил Михайлов был на новом до сего момента «Ушел искать РТО».

0: 9 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Мимига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: Капризные.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Тима Ури, Линочка Ли, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Новое радио.